0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Уборочная кампания на финише. В Беларуси общий намолот зерна с учетом рапса превысил 9 100 000 тонн. Как сообщили в Минсельхозпроде, аграрии практически завершили работы. Убрано 99% площадей. В лидерах по регионам Минская область, где собрали 2 430 000 тонн зерна. Более 1 500 000 тонн намолотили хозяйство Гродненской и Брестской областей. Миллионный рубеж также преодолели в Могилевском и Гомельском регионах, а аграрии Витебщины приближаются к этой отметке с результатом в 962 тысячи тонн. Дзержинск готовится принять лучших хлеборобов Минской области. К дожинкам город заметно преобразился. Центральную площадь и детский парк полностью реконструировали и превратили в единое современное пространство. Там обустроили зоны отдыха и запустили пешеходный фонтан. Готовность объектов проверил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. К празднику также обновили жилые дома, отремонтировали дороги и модернизировали местный стадион. Именно на этой арене 19 сентября устроят товарищеский матч между легендами белорусского футбола и ветеранами области.
2: Праздник дожинки – это не просто праздник работников сельского хозяйства. Это еще и колоссальные инвестиции в город и в район. Вот здесь общая сумма вложений составила более 110 миллионов рублей. Это и средства областного бюджета, районного бюджета, организаций, предприятий, учреждений. И все это, в первую очередь, нацелено на решение многих инфраструктурных проблем, вопросов, которые были в городе и в районе.
1: На главной сцене праздника наградят лучших аграриев и победителей областных конкурсов. В культурной программе – фестиваль силовых видов спорта и открытие памятника, посвященного женщине-труженице. Гостей ждут выставки, ярмарки народных ремесел и мастер-классы. Перед зрителями выступят лучшие артисты и творческие коллективы центрального региона. А приглашенным хедлайнером праздника станет певец Стас Костюшкин. В столице открылась масштабная выставка китайских товаров и услуг на площадке Минского международного выставочного центра. Также в повестке и форум инвестсотрудничества. Гости на церемонии открытия отметили масштаб выставки, который растет с каждым годом. Сегодня здесь 127 компаний представляют абсолютно все сферы. В этом году экспозиция охватывает автомобильное комплектующее, станочное оборудование, испытательную технику, строительные материалы и медицинское оборудование. Министр промышленности Андрей Кузнецов отметил, что проведение этого мероприятия свидетельствует о высоком уровне деловых отношений, сложившихся между Беларусью и Китаем, и предоставляет возможность ближе познакомиться с последними достижениями китайских производителей. По его словам, белорусско-китайское сотрудничество в промышленной сфере представляет собой гармонию производственных компетенций и технологических инноваций, подкрепленных дружественными отношениями, что позволяет достигать нужных результатов. Чрезвычайный полномочный посол КНР в Беларуси отметил, что китайско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество сохраняет устойчивую положительную динамику. Также Джан Вэньчуань подчеркнул, что за годы развития выставка стала не только окном для китайских предприятий по демонстрации высококачественной продукции и освоению белорусского рынка, но и важным мостом для общения между китайскими и белорусскими компаниями и установления долгосрочных деловых связей. Свой стенд на выставке представил и «Великий камень». Подробности рассказал заместитель главы администрации индустриального парка Петр Филиппович.
3: Мы обычно эту выставку проводим на территории Великого Камня, но в этом году мы решили провести здесь, на Белэкспо, и приготовили свой стенд. Свой стенд мы ставим впервые на такой выставке, для того, чтобы компании, которые здесь придут в гости к нашим резидентам, другим китайским компаниям, могли знакомиться с инвестиционной привлекательностью нашего парка. А также мы привели с собой порядка 10 резидентов на эту выставку. Например, вот перед вами сейчас представлена компания Barista Systems, которая разработала вот такой аппарат для приготовления кофе и напитков широкого спектра. Это новая разработка. Таких в Беларуси пока нету. Бейдинговое оборудование есть по приготовлению кофе, но вот такого пока еще это инновация, скажем так.
1: Об участии в выставке Белорусского национального технического университета рассказал ректор БНТУ Сергей Харитончик.
4: Сегодняшнее наше участие в этой выставке совершенно не случайное, потому что наш университет имеет большое и давнее количество сотрудничество контактов и деловых отношений с университетами и организациями Китайской Народной Республики. Но сегодня особенный день, потому что мы здесь на выставке презентуем наш совместный проект с компанией Sinomatch Digital и Нанкинским университетом. Он касается подготовки будущих специалистов в области проектирования сельскохозяйственной техники на основе технологий искусственного интеллекта.
1: Выставка отмечает свое 5-летие и проходит в рамках годов промышленной кооперации Китая и Беларуси. В экспозиции, общая площадь которой достигает 10 тысяч квадратных метров, принимает участие более 120 компаний. Программа насыщена мероприятиями, такими как форумы, деловые встречи и презентации предприятий. Министерство антимонопольного регулирования и торговли презентовало изданный научно-практический комментарий к закону о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Комментарий предназначен как для бизнеса, так и для юристов, аналитиков, представителей госорганов, которые создают нормативные правовые акты через призму использования закона, оценивают действия через антимонопольное законодательство. Комментарий основан на запросах, разъяснениях, ответах и антимонопольных практиках, которые за 10 лет накопил МАРТ. Коллектив авторов – практически все должностные лица, которые работают в министерстве. Подробности рассказала начальник отдела МАРТ Илона Горенкова.
5: Сейчас мы завершили работу по подготовке научно-практического комментария к закону о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Для проведения этой работы основной вклад был сделан нашими сотрудниками, собственными силами, с привлечением коллеги из Национального центра интеллектуальной собственности. Основная цель, которую мы ставили перед собой при разработке этого документа, это сделать инструменты антимонопольного права более доступными и более понятными. Прежде всего, как для государственных органов, которые занимаются разработкой нормативно-правовых актов, так и в целом для субъектов хозяйствования отдельный упор был сделан на блок, касающийся вопросам экономической концентрации. Это то направление, когда субъекты обращаются в МАРТ за согласованием сделок, заполняют документы, достаточно непростые, возникают вопросы. Поэтому мы, чтобы сработать на предупреждение, как раз-таки осветили основные моменты, которые вызывают трудности. Естественно, в том числе мы комментировали моменты, которые касаются квалификации по наиболее сложным составам нарушений. Мы нацелены не только уже выявить и пресечь состоявшиеся нарушения и выдать штраф. Мы нацелены прежде всего объяснить, как поступать нельзя, чтобы работать на предупреждение, чтобы в целом конкуренция работала в балансе и таких нарушений, в принципе, было как можно меньше.
0: Картина дня.
1: В канун Дня народного единства депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в БГПУ дали старт проекту «Лица памяти». Мероприятие проходит в рамках марафона единства. Символичной отправной точкой стало чествование памяти народного поэта Беларуси, видного общественного деятеля Максима Танка в университете, который носит имя классика. В годы польской оккупации поэт активно боролся за воссоединение искусственно разделенного белорусского народа. Участники мероприятия почтили память тех, кто словом и делом приближал историческую дату 17 сентября 1939 года. Важность проекта подчеркнул председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк.
6: Проект «Лица памяти» — это память о великих белорусах. Это и Максим Танк, это и Вера Харунжия, это и Кирилла Орловский, это и Притыски, и многие другие. Именно поэтому через этих великих людей мы хотим актуализировать события, сделать их живыми, эмоциональными, показать, что у них тоже были свои интересы, что они жили в той или другой эпохе, и вместе с тем для них самым главным было воссоединение страны. И они сделали все возможное и невозможное для этого.
1: Программу продолжила диалоговая площадка «Единство народа. Сила Беларуси». Главными темами разговора депутатов со студентами стали исторические аспекты и значение воссоединения белорусских земель, а также влияние тех судьбоносных событий на развитие и укрепление современной Беларуси. В рамках проекта «Лица памяти» запланирован ряд мероприятий в регионах. Финиширует масштабная инициатива 16 сентября. Исторически у белорусов заложено быть едиными. Отсюда сплоченность народа, миролюбие и толерантность. Такие тезисы звучали во время неформального диалога в Речицком государственном педагогическом колледже в канун Дня народного единства. Марафон «Беларусь одиная» продолжает путешествие по стране. Вместо привычных лекций формат в стиле «равный учит равного», без скучных формулировок. В роли спикеров – сверстники, молодые активисты, волонтеры и спортсмены. Среди них – член Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», учащийся Минского колледжа искусств Дмитрий Кобяков. Кобяк.
7: Формат — это открытого диалога, то есть мы общаемся с ребятами на равными, я являюсь также студентом колледжа, поэтому это еще удобнее, они могут обращаться ко мне как к другу полностью и задавать любые вопросы. От нас зависит, в какой стране мы будем жить, каких вершин успехов мы добьемся и какой передадим нашу страну детям, внукам и правнукам.
1: Доверительный диалог об историческом пути страны, значении Дня народного единства и о ценностях, которые лежат в основе общенационального согласия, состоялся также и в Речинском государственном техническом колледже. В Минской городской ратуше состоялся общегородской инфострим, посвященный Дню народного единства как ключевому фактору национальной гордости. Мероприятие было организовано в преддверии Единого дня информирования и объединило экспертов, представителей органов власти и аналитиков. Главной целью встречи стало обсуждение исторического значения воссоединения белорусских земель и его влияния на современное развитие государства. В ходе трансляции участники подробно рассмотрели хронологию событий осени 1939 года, когда произошло восстановление целостности страны. Особый акцент был сделан на том, что сплоченность и единство народа стали прочным фундаментом для преодоления тяжелейших испытаний Великой Отечественной войны. Спикерами выступили ректор Академии управления при президенте Денис Дуг и аналитик BC Светлана Олейникова.
8: Сегодня очень важно и значимо донести до нашей молодежи, до нашего идеологического актива тот посыл и те знания, какой ценой дало сегодняшнее благополучие, в котором мы живем. Ведь о таком благополучии наши предки могли только мечтать.
9: Топ ценностей белорусского общества, он, наверное, традиционен. И здесь Америку не откроем. Это здоровье, семья, благополучие. Если говорить о коллективных ценностях, это безопасность, мир.
1: Исторический суверенитет, закрепленный по итогам Второй мировой войны статусом страны как соучредителя Организации Объединенных Наций, берет свое начало именно в акте воссоединения. Данные исторические факты легли в основу аналитических материалов, которые будут использоваться в ходе дальнейших информационных встреч в трудовых коллективах. Уже 12 сентября Минск отпразднует свой день рождения – 959 лет. К этой дате в столице подготовили множество площадок, конкурсов, развлекательных и познавательных активностей. В исторической части города у Дворца спорта на Свислочи разворачивается часть действий в праздник города. Но площадок будет много. Начнется праздник с торжественного возложения цветов к обелиску «Минск-город-герой», после чего по всему городу заработают тематические площадки. В их числе международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель», в которых примут участие команды из России, Сербии и Вьетнама. Кроме того, в парке имени Горького с 10 утра до 17 часов будет проходить фестиваль профессий. Здесь через мастер-классы, квесты и другие активности можно будет познакомиться с разными специальностями и выбрать себе направление для поступления. Для молодежи по всему городу запланировано множество мероприятий, отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Алексей Пикус.
10: Молодежь очень любит свой город, активно готовится к празднованию его дня рождения. Пройдет большое количество мероприятий, мы будем представлены на различных площадках. Очень много ребят будут задействованы в организации Дня города, но основной площадкой для молодежи станет площадка парка 50-летия Великого Октября, где пройдет фестиваль молодежных субкультур. Ребятам будут представлены различные направления деятельности. Первый блок — это спортивные, скейтеры, воркаутеры, самокатчики, BMX-еры. При том, что это будут именно мастер-классы, то есть будут профессионалы, которые покажут свои показательные выступления, а потом обучат каждого желающего попробовать, что это такое, действительно погрузиться в дух экстремальных видов спорта. Помимо этого пройдут площадки по различным направлениям футбола и волейбола, уличного баскетбола, так называемых стритболов, где ребята также смогут поучаствовать в соревнованиях, разбившись на команды. Даже те, кто придут поодиночке, сформируют команды на месте, поучаствуют, получат замечательные призы. Пройдет большая битва диджеев и фестиваль молодежных рок- и рэп-групп, где ребята представят свои таланты. Пройдет рэп-баттл. Финалом станет дефиле косплееров, где ребята представят свои наряды, костюмы, то, что они делают сами. Помимо этого, в каждом парке будет представлена локация Белорусского республиканского союза молодежи, где можно будет также прийти, поработать, посмотреть, чем живет молодежная организация, какие проекты сегодня представлены, поучаствовать в мини-версиях этих проектов и действительно гордо принести звание минчанина, гражданина нашего города и поздравить его с днем рождения.
1: В Минске в День города Национальный художественный музей организует специальную вечернюю программу. Здесь пройдет акция «Сентябрьская ночь в художественном». В рамках акции работа экспозиции будет продлена до 22 часов. Посетителей ждет насыщенная культурная программа. В выставочных залах гостей пригласят на концерты живой музыки, пройдут тематические экскурсии, рассказывающие об истории столицы. Узнать полное расписание событий «Сентябрьской ночи в художественном» можно будет в официальных аккаунтах музея.

0: дальновидность и бережное отношение к историческому и культурному наследию. Высоко ценю нашу дружбу и доверие, которые неизменно служат опорой для комплексного белорусско-таджикского взаимодействия, а также фундаментом прочного стратегического партнерства, в полной мере отвечающего интересам Минска и Душанбе, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону здоровья и счастья, а жителям Таджикистана мира и процветания. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Глава государства отметил, что под мудрым руководством великих лидеров, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись истории, КНДР добилась значительных успехов. Об этом убедительно свидетельствует рост благосостояния населения, увеличение темпов производства и экономического развития, подчеркнул он. Приятно отметить активное расширение связей Минска и Пхеньяна. С особой теплотой вспоминаю официальный визит в вашу прекрасную столицу в марте 26 года. Отрадно, что все достигнутые в ходе состоявшихся плодотворных встреч договоренности своевременно выполняются в интересах народов наших стран. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых свершений, а жителям Корейской Народно-Демократической Республики мира и процветания. Литва не планирует закрывать автобусное сообщение с Белоруссией вслед за Латвией. Как заявил министр транспорта и коммуникации Республики Юрас Таминскас, Вильнюс намерен трезво оценивать ситуацию и воздержится от резких движений. Глава ведомства подчеркнул, любые ограничения должны базироваться на собственной оценке рисков, а не приниматься под влиянием политической конъюнктуры или решений соседних стран. Так министр ответил на призыв отдельных депутатов Сейма присоединиться к жесткой инициативе Риги. Напомню, в Латвии подготовили поправки о полном запрете регулярных и нерегулярных автобусных рейсов в Беларусь и Россию, включая транзит, уже с 2027 года. Литовский министр связал такие шаги соседей с приближающимися там муниципальными выборами и добавил, что Литва продолжит руководствоваться исключительно прагматичными соображениями, сохраняя действующий порядок перевозок. Очередная 81-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Для ООН это не просто начало очередного дипломатического года. После юбилейной 80-й сессии она вступает в 9-е десятилетие на фоне вооруженных конфликтов, растущего соперничества держав, кризиса доверия к международным институтам и масштабной дискуссии о собственной реформе. Ключевым событием 81-й сессии традиционно станет неделя высокого уровня. С 22 сентября в Нью-Йорке начнутся общие прения Генассамблеи, на которые съедутся главы государств и правительств, министры иностранных дел. Это будет время многочисленных двусторонних встреч, переговоров и консультаций. Многие решения, которые впоследствии получают официальное оформление в документах ООН, начинают формироваться именно во время таких контактов. Также во время 81-й сессии будет принято и важное кадровое решение. Для Антонио Гутерриша это последняя сессия Генассамблеи в качестве генерального секретаря. Его второй срок завершается 31 декабря 2026 года. Параллельно с работой Генассамблеи продолжится борьба за его преемника. В ходе визита в Киев спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер были неприятно шокированы поведением окружения Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины Анну Скороход. Парламентарий указала, что великие управители не учитывают фактор уместности некоторых вещей и событий. Где-то, как отметила она, есть место для шутки, однако иногда определенного рода поведение, цитата, «не то что неуместно, это на голову не налезает». Скороход напомнила о наличии протоколов и подобающих ситуации форм поведения. Но поскольку эти люди оканчивали университеты, проходя мимо них, мы имеем то, что имеем, подытожила она. США изначально планировали добиться краха России за полгода с помощью развязанного Джо Байденом конфликта. Однако эта стратегия потерпела неудачу из-за новой тактики ведения боевых действий со стороны России. К 2024 году осознание риска прямого ядерного противостояния заставило часть американской элиты и Дональда Трампа искать пути выхода из кризиса под лозунгом «Это не наша война». Такое мнение в интервью Белта высказал российский политолог, публицист Дмитрий Куликов.
1: Реально ведь войну объявил Байден, он ее готовил. Вот. Он весной приехал в Польшу, весной 22 года. Доллар по 200, России конец, американские солдаты, готовьтесь к походу на восток. Если не буквально, то по смыслу, а кое-что и буквально было так сказано Байдену.

0: И вся история была заточена на то, чтобы за полгода мы сдались или рухнули. Вот. Но это одно и то же. Вот. И как бы техническое значение носит. Сдавшаяся Россия рухнет, а рухнувшую Россию можно считать сдавшей. То есть здесь не принципиально. И вдруг выяснилось, но окончательно это отвернулось. При Байдене они пытались вести эту войну. Помните, да, все эти перипетии, да? Победа на поле боя, огромная кампания 22-го года, там, летом. Но она еще не принесла некоторый успех. И поэтому, ну, как бы их воодушевило. Но с осени, ну, все начало меняться. А контрнаступ провалился. Это следующий год. Опять же, гигантская кампания. Вот, после этого Залужный написал две большие статьи. В этой войне никто не сможет наступать. Но это не мы, плохие, жизнь такая. Да? Вот, как бы. Почему все это было? Да, статья и гигантское интервью в «Экономист». Но тут неожиданно после этого началось осеннее наступление России 23-го года, которое не заканчивается до сих пор. Ну, то есть вот 3 года, да, считайте. 3 года наступления. Война специфическая, наступление специфическое. Нельзя сравнивать ни с какими войнами прошлого, и с армадами танков, и войск, которые шли своими телами пробивать оборону. Да. Вот, все ведется по-другому. Тем более Россия ведет эту военную деятельность так, чтобы по максимуму стараться сохранять жизни своих солдат и офицеров. Вот. Это тем более, да, но потому что вообще схема ведения войны другая. И применять картинку там, искусской битвы или, ну, не знаю, там, штурма Берлина, это невозможно. Применять эту картинку для понимания. Совсем другие обстоятельства и другие методы. Вот. 3 года наступления, и оно успешное и непрерывное. Вот что было. Демонстрационные наскоки, хотя они нам стоили жертв, вот, и мы скорбим, да, об этом, конечно же, на Курск, но закончились полным провалом. Вообще-то, ну, это поражение. Да? В этом смысле новая Курская битва — это явное, недвусмысленное, прямое поражение. И становится понятно к 24-му году, и носителем этого понимания является Трамп, но понятно, что это не его понимание, а целой группы. Там нет самостоятельных президентов, сенаторов. Вот. Это всегда кланово-групповые проявления. Вот. Но вот носителю этого понимания Трампа становится понятно, что есть главная задача. Поскольку уничтожить Россию не удалось, то если продолжать, то понятно, логически понятно, что через 1, 2, 3 шага мы придем к ядерному противостоянию. Прямо. Вот прямо как кризисный кризис, а может хуже. И поэтому я думаю, что часть элиты американской, которая действительно принимает участие в правлении этой страной, на самом деле, вот, принимает решение, что нужно убрать Соединенные Штаты с этого пути. Потому что он как в тупик, понимаете, вот прямой линии. Вот. Но это видно по европейцам, которых не выпускают с этого пути. Поэтому первую задачу, которую решает Трамп, это не наша война, и он-то ее оформил уже в ходе избирательной кампании.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль согласился с мнением лидера Христианского социального союза и баварского премьера Маркуса Зедера о необходимости возвращения украинских мужчин призывного возраста из Германии на родину. По его мнению, правительство Германии могло бы помочь Киеву вернуть этих мужчин. «Мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальное пособие или кто зарегистрирован, у кого есть вид на жительство», — заявил министр. Он считает, что на основе этих данных с мужчинами могло бы связаться правительство Украины Украины и сообщить им о призыве. Напомню, Евросоюз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших в ЕС, начиная с 31 июля 2026 года. Временная защита в ЕС должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, уже пользующимся правом временной защиты в конкретном государстве ЕС до 30 июля 2026 года включительно и постоянно сохранявшим данный статус с момента прибытия. Таким образом, все прибывшие в страны ЕС с 31 июля включительно украинцы обязаны подтверждать, что не являются уклонистами.
2: Картина дня.
1: Учение разведподразделений «Лесное братство» продолжается в Беларуси. Совместные маневры сил спецопераций Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана проходят на Брестском полигоне. Продолжается этап слаживания. Участники прошли подготовку на учебных местах, отработали обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений, действовали в составе сводных групп при внезапных встречах с противником.
3: Неважно, вышел противник справа, спереди, сзади, голова, ядро, тыл. Командир за считанные секунды должен быстро принять решение, потому что исходя из его решений будет зависеть жизнь, скажем так, группы. Мы им показываем, как мы действуем, они нам показывают, как они действуют. Исходя из этого, где-то мы получаем опыт, где-то они получают опыт.
1: Основное внимание уделяется организации, ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Во многих задачах бойцы используют беспилотники.
4: В лесисто-болотистой местности было очень сложно управлять, то есть между деревьями где-то пролететь или еще что-то. Так как у нас такого рельефа нету, местности у нас как бы просто горы, а здесь лес, деревья, ветки, то есть много помех, очень сложно управлять. Был хороший опыт.
1: Завершатся маневры 11 сентября. В Минске в штаб-квартире СНГ состоялась встреча руководителей архивных служб стран Содружества. Участники обсудили дальнейшее развитие отрасли и перспективы сотрудничества. Среди ключевых тем – переход к цифровому документообороту. Как рассказал министр юстиции Евгений Коваленко, к 2030 году в Беларуси планируют перевести в цифру более 50% особо ценных фондов. Также за последние два года в стране открыто 4 современных хранилища в разных областях. До конца года откроется и Государственный архив Минска. Мощности нового комплекса позволят полностью закрыть потребности столицы по хранению бумажных массивов на ближайшие 25 лет.
5: Актуальным является вопрос документооборота, делопроизводства. Это тоже вопросы, находящиеся в ведении Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции. По итогам работы за первое полугодие нам удалось снизить документооборот в госорганах совокупно порядка 15%, а в целом почти 30 республиканских органов уменьшили переписку, уменьшили количество образующихся в их деятельности документов. Это тоже важный шаг по дебюрократизации работы государственных структур.
1: Тесное сотрудничество в рамках Содружества, в том числе и в архивном деле, укрепляет не только гуманитарные связи, но и позволяет надежно защищать историческую правду об общем прошлом. Новые сотрудники Следственного комитета Беларуси торжественно приняли присягу в Минске. В одном строю 100 новобранцев со всех регионов страны, которые приняли осознанное решение посвятить себя защите прав граждан и интересов государства. Примечательно, что среди молодых следователей, как выпускники специализированного следственно-экспертного факультета Академии МВД, так и вчерашние студенты ведущих гражданских вузов. Все они получили высшее юридическое образование. Как подчеркнул председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек, присяга – это не просто красивые слова, это обязательство служить своему народу и отечеству.
6: Следователь – это отдельная категория юристов, это должностные лица, которые занимают ответственное положение, и в их 22-23 года им будет предоставлено право самостоятельно вершить судьбы людей, поэтому присяга следователя Следственного комитета – это не просто красивые слова, это обязательство служить своему народу, служить своему отечеству.
1: Отмечу, дата принятия присяги выбрана не случайно. Торжество приурочили к 15-й годовщине образования Следственного комитета Беларуси. У меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
7: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше ноля, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко во вторник подписал указ, которым актуализированы положения директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. В новой редакции директивы с учетом современных рисков и вызовов усовершенствованы подходы к укреплению общественной безопасности, предложены новые механизмы ее поддержания, в том числе в виртуальной среде. Указом регламентированы приоритетные направления деятельности государственных органов в интересах создания дополнительных условий для повышения культуры безопасности, жизнедеятельности населения, формирования необходимых навыков социально-ответственного поведения граждан и благоприятной социальной среды, а также для гармоничного развития личности. В 5 районах Гродненской области завершено строительство профилакториев для телят. Всего в планах возведение 102 таких объектов. В регионе полным ходом реализуется программа по строительству современных профилакториев для молодняка. Уже построено 69 объектов. Профилактории оснащают современным оборудованием для поддержания оптимального микроклимата и здоровья молодняка. Ход работ держат на личном контроле председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев и помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак. В Военной академии Беларуси накануне прошло координационное совещание руководителей и ведущих специалистов военно-медицинских служб вооруженных сил государств участников СНГ. В центре внимания вопросы взаимодействия гражданской и военной систем здравоохранения, обмен опытом и рассмотрение практических подходов к организации медицинского обеспечения. Начальник Генштаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко подчеркнул актуальность темы взаимодействия гражданского спектра здравоохранения с военным сектором. И в завершении выпуска выставка китайских товаров и услуг накануне стартовала в столице. Экспозиция с каждым годом расширяется. В 5-й юбилейный раз выбрана новая площадка – комплекс «Белэкспо». От Китая участвуют 127 компаний, многие из них не впервые в Беларуси и уже нашли для себя партнеров. Выставка будет работать до 11 сентября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня – доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 57 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Минске и Бресте плюс 15, в Могилеве и Витебске 16 со знаком плюс, в Гомеле плюс 17. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Радио твоего дня.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, которым урегулированы правоотношения в этой области и актуализированы общее положение о фондах. Указом утверждено в новой редакции положение о создании, деятельности и ликвидации фондов. В числе основных новаций – увеличение в 2 раза минимального размера имущества, необходимого для создания и деятельности фондов в сфере здравоохранения. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков накануне принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Беларуси. Обсужден график совместных мероприятий на ближайшую и среднесрочную перспективу, проведение которых призвано придать дополнительный импульс развитию межгосударственного взаимодействия, обеспечению последовательного продвижения и содержательного наполнения приоритетных направлений сотрудничества между Беларусью и Ираном. Беларусь и Танзания намерены интегрировать биржевой механизм во взаимную торговлю. По словам представителя Белорусской универсальной товарной биржи, начинать биржевую торговлю с Танзанией целесообразно с товарных позиций, которые на сегодня формируют основной объем внебиржевого товарооборота между 2 странами. В части экспорта из Беларуси это растительные масла и кормовые добавки, а в части импорта из Танзании – зерновой кофе. Отмечу, Танзания является одним из опорных рынков для Беларуси в Восточной Африке, открывая доступ к другим странам региона, а использование биржевого механизма в двусторонней торговле способно придать дополнительный импульс развитию белорусско-танзанийских торгово-экономических отношений в целом. В рамках года совершенствования технологий работы, объявленного на белорусской магистрали в этом году, и для повышения качества обслуживания пассажиров, белорусская железная дорога запустила обновленную версию сервиса информирования онлайн-табло. Теперь на официальных информационных ресурсах белорусской железной дороги в режиме реального времени по 23 станциям и остановочным пунктам доступна актуальная информация о движении пассажирских поездов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 57 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16, в Бресте и Гомеле 17 градусов тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьюнак, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 9 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы сегодня. Напоминаем, четверг на дворе, 10 сентября. Итак, Ньюсбай пишет о том, что в нашей стране продолжается пресс-тур для блогеров-миллионников из Китая. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Минске стартовала выставка китайских товаров и услуг. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Финляндии закрыли расследование инцидентов с украинскими дронами, которые едва не убили местных жителей. СБ Беларусь сегодня. Работаем на совесть. По-другому не умеем. История о том, как на мебельном комбинате в Калинковиче Гомельской области вместе работают мама и две ее дочери. Более подробно историю читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же больше места для белорусских товаров. С 10 сентября вступает в силу новое постановление МАРТ. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня и на сайте sb.by. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Гороскоп.
1: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будний гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Так, Овен, чаще обычного сегодня будут возникать споры, и порой именно вы их будете сегодня начинать. Телец, благоприятный день, влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни. Вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Близнецы, вы способны с кем угодно сегодня найти общий язык, этим стоит воспользоваться. Рак, не верьте всем подряд, сегодня вы легко принимаете желаемое за действительное, и некоторые могут этим воспользоваться. Лев, неплохой день, который станет вдвое лучше, как только вы перестанете тревожится по пустякам. Дева, никуда не спешите, это спокойный, размеренный день, который хорошо подходит для того, чтобы разобраться с накопившимися делами. Весы. Важные дела, ответственные встречи, серьезные переговоры стоит планировать на первую половину дня. Скорпион, вы придаете большое значение мелочам, тем самым осложняя жизнь и себе, и окружающим.

раньше ни о чем подобном не задумывавшихся. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения. МКАД от Брестского шоссе до улицы Громова. Время проезда там 7 минут. МКАД от улицы Притыцкого до Каменной Горки на 5 минут затруднения. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда там 8 минут. Улица Кубоколоса от Волгоградской улицы до улицы Калинина. Время проезда 9 минут. И улица Ленина от улицы Максима Богдановича до проспекта Независимости. Время проезда там 5 минут. К этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и под аккомпанемент Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко во вторник на встрече в Минске предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину, руководителю компании «Интеррос» и «Норникель», более тесное сотрудничество с Белоруссией. Строительный комплекс занимает существенную долю в валовом внутреннем продукте Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил первый заместитель министра архитектуры и строительства. Беларусь и Китай укрепляют партнерство. Об этом шла речь во время белорусско-китайского форума «Промышленность объединяет Евразию», который прошел накануне на полях 5-й выставки китайских товаров и услуг. Торжественная церемония награждения минчан, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие столицы и горожан, принимающих активное участие в охране общественного правопорядка и профилактике правонарушений, прошла накануне в городской ратуше. И о погоде сейчас в Гродно и Минске плюс 15, в Витебске и Могилеве 16 градусов тепла, в Бресте и Гомеле плюс 17. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Предприятие ЖКХ Минской области за 8 месяцев отремонтировали почти 60 тысяч квадратных метров кровель жилых домов. ЖКХ проводит работу по реализации мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности многоквартирного жилищного фонда и энергетическую эффективность мест общего пользования. Так, продолжаем двигаться дальше. В 5 районах Гродненской области завершено строительство профилакториев для телят. Всего в планах возведения 102 таких объектов. В регионе полным ходом реализуется программа по строительству современных профилакториев для молодняка. И еще важная история. Пинский судостроительный судоремонтный завод построил тримаран. Специалисты уже проводят испытания судна. Есть уже пассажирский теплоход, который оказывает услуги для туристических фирм. По сравнению с 2024 годом, кстати, услуги по туристическим поездкам выросли в 3 раза. И вот было принято такое решение создать маломерное судно внутреннего водного транспорта. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Так, газета «Республика» в Новогрудском районе сделали ставку на развитие промышленности и туризма, сельского хозяйства и туризма. Более подробно, конечно же, читайте на странице газеты «Республика». Там же меню разнообразных экспертов в инновациях в школьном питании. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». ФСБ «Беларусь сегодня». Белорусский аграрный сектор стал существенной экспортной статьей. Какие задачи перед ним стоят? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обзор популярных средств массовой информации. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Сергей Клишевич. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко во вторник на встрече в Минске предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину, руководителю компании «Интерроссэнорникель», более тесное сотрудничество с Белоруссией. Руководитель компании упомянул о подписанном соглашении о сотрудничестве между «Норникелем» и «Белазом» с целью объединить усилия по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения, внедрения беспилотных технологий для горной добычи и других инноваций. Предусматривается создание совместного предприятия для реализации этих планов, а также предприятия с полнопрофильной ремонтной базой с целью развития производства, ремонта и обслуживания подземной горной техники. Строительный комплекс занимает существенную долю в валовом внутреннем продукте Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил первый заместитель министра архитектуры и строительства. С 2022 года строительная сфера находится в положительной зоне. По итогам предыдущей пятилетки были достигнуты серьезные результаты. По 2025 году валовая добавленная стоимость по секции строительства сложилась на уровне 108%, сказал Владимир Наумович. Он отметил, что при этом, если брать итоги первого полугодия этого года, строительная отрасль набрала существенную динамику. Достигли результатов по ВВП 101%. Беларусь и Китай укрепляют партнерство. Об этом шла речь во время белорусско-китайского форума «Промышленность объединяет Евразию», который прошел на полях 5-й выставки китайских товаров и услуг. Научное сообщество Китая рассматривается белорусской стороной в качестве стратегического научного партнерства. Как отметил заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Алексей Труханов, Национальная академия наук как на уровне страны, так и на уровне провинции активно работает над созданием условий для развития научных школ и проведения передовых исследований в разных областях – от физики и математики до биологических, аграрных наук, а также медицины. Торжественная церемония награждения минчан, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие столицы, и минчан, принимающих активное участие в охране общественного правопорядка и профилактике правонарушений, прошла в городской ратуше накануне. Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев поздравил всех собравшихся с наступающим праздником, Днем города, и поблагодарил за их нелегкий, но такой важный труд, провел церемонию награждения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3.06 рубля, 3.59 за 100 российских рублей и 4.57 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде сейчас: в Гродно и Минске плюс 15, в Бресте 16 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 17, в Гомеле 18 со знаком плюс. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшние гости – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич. О чем Александр Лукашенко говорил на встрече с российским бизнесменом Владимиром Потаниным. В Минске открылась 5-я выставка китайских товаров и услуг. Латвия планирует запретить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СБ.бай, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Уже начался стрим, поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Доброе утро, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается экономики нашей страны, экономическое развитие и, конечно же, интеграционное взаимодействие с Российской Федерацией. Это такая достаточно серьезная, скажем так, веха в истории двух государств. И вот опять же мы видим, что президент нашей страны Александр Лукашенко обсудил некие вопросы с российским предпринимателем Владимиром Потаниным. Вот что это за темы, поговорим, наверное, более подробно. Но сначала хотел бы вот все-таки акцентировать внимание, почему сейчас самое важное для сохранения независимости, мира и безопасности, это, конечно же, акцент на экономику, о чем всегда говорит глава государства.
2: Ну, безусловно, экономика — это основа нашего, так скажем, и союзного проекта, союзного государства в целом, основа обеспечения национальной безопасности страны, потому что, понятно, экономика — это деньги, за деньги мы можем сами произвести, либо купить соответствующее оборудование, технологии, вооружение, которое поможет нам обеспечить вот то, чем мы с вами гордимся, безопасное мирное небо над Беларусью. Что касается визита Потанина, то понятно, это, так скажем, обсуждение конкретных, как это всегда бывает у главы государства, предметных вопросов нашего производственного сотрудничества, сотрудничества наших экономик. Потанин – это второй, значит, по списку Forbes человек в Российской Федерации. Его доходы оцениваются, точнее, его капитал оценивается примерно в 30 миллиардов долларов США. Понятно, в основе этого добывающая промышленность.

0: значит, в первую очередь, это интересы нашего государства, интересы Беларуси. Встреча с главой государства – это гарантия того, что все будет выполнено ровно так, как прописано в соответствующих соглашениях и договоренностях. Никаких, так скажем, в той части, что отступлений в контексте там, негатива для нашей экономики быть не может. Мы с вами знаем, разные примеры в истории были, поэтому здесь, значит, девиз, так скажем, нашего торгово-экономического сотрудничества – это взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество, так, как прописано в соглашениях. Никакого, так скажем, здесь не может быть никаких шевелений, которые бы могли бы нанести вред экономике, к примеру, нашего государства. Вот, поэтому, конечно, столкнувшись с беспрецедентным санкционным давлением, в том числе и те предприятия, которые принадлежат российскому бизнесмену Потанину, они, естественно, нуждаются в тех технологиях, которые эти предприятия лишились по итогам санкций, той техники, которая им необходима. Конечно, у них есть заинтересованность работать с нами, у них есть финансовые возможности совместно с нами реализовать проекты. Это, опять же, на пользу нашим людям, потому что и там работают люди, россияне, наши братья на предприятиях российских, и у нас, естественно, работают, значит, наши белорусы. И поэтому, конечно, в этих условиях мы должны кооперироваться для того, чтобы обеспечить работой и достойной заработной платой наших людей, и таким образом, в том числе, конечно, же, обеспечить национальную безопасность наших государств в этих сложных условиях.
1: Кстати, еще очень важная тема, интересная тема, одна из тем взаимовыгодного сотрудничества – сфера образования. Вот Владимир Потанин акцентировал, в Беларуси сильная техническая школа, и важно ее сохранять и усиливать. Она интересна мне, как потенциальному работодателю, человеку, который много занимается образованием. Вот действительно очень такой, ну, скажем так, нетипичный, наверное, акцент, нетипичный вопрос, потому что, конечно же, мы привыкли говорить, когда бизнесмены сотрудничают, скажем так, да, по каким-то конкретным задачам, по конкретным предприятиям. Вот сфера образования. Почему сейчас в нынешних условиях, в нынешних реалиях сфера образования действительно, скажем так, становится тоже такой одной из составляющих развития успешного государства? И почему важно то, что Беларусь сохранила и советские наработки, да, и, конечно же, приумножила их и развивает вот сейчас на перспективу?
0: Нужно отметить, что основа, значит, предприятий, основа той корпорации, которой владеет и руководит Потанин, это советская основа. Это те предприятия, те технологии, которые, скажем, в фундаменте которых лежит советская школа, советский опыт. Мы с вами знаем, что, ну, 90-е годы достаточно сложные были и для нас, и для Российской Федерации. И очень многое было в это время, особенно в России, потеряно. В том числе и в системе образования. Сегодня, когда экономика набирает обороты, российская, белорусская, естественно, тоже союзного государства в целом, она требует высококвалифицированных кадров. Причем в значительно больших количествах, чем это было необходимо до вот современного нашего исторического этапа развития. И поэтому, конечно, здесь совершенно правильно было отмечено, что нам удалось сохранить школу научно-производственную, образовательную школу, вот эту советскую основу, на которой мы уже с учетом современных подходов, современных реалий и тех потребностей, которые сегодня есть у нашей экономики, мы ее, так скажем, изменяем, модифицируем и таким образом обеспечиваем поступательное развитие нашей промышленности. Естественно, в этом же нуждается сегодня и Российская Федерация, и российские предприятия. Тем более, еще раз повторю, большинство из них это, опять же, предприятия, созданные еще в советское время, которые, так скажем, и базировались на том образовательном фундаменте советском. Но, опять же, повторюсь, ситуация развивалась в истории по-разному. Многое, так скажем, многого Россия лишилась в то сложное время. Мы с вами помним это 90-е, когда, скажем, ну, по сути дела, дербанили экономику, никто не думал о вопросах социальной политики, социальной повестки. Задача была разделить, поделить и, так скажем, на этом нажиться. Но то время, слава богу, прошло сегодня. Естественно, все думают о том, как развивать, как сохранить, как не утонуть вот в этом огромном бурном потоке, да, в том числе и конкуренции. Поэтому, конечно, думают и про образование, потому что сама по себе технологии, сами по себе технологии без и сами по себе станки, оборудование без человека, они работать не будут какими бы самыми современными и, скажем, высокотехнологичными они не были. Это сегодня понимает каждый. Потому, конечно, наш опыт, белорусский опыт подготовки кадров, который мы здесь сохранили и осторожно, аккуратно внедряем в эту школу современные технологии, он сегодня как никогда актуален, особенно для союзного государства, для Беларуси, России, которые оказались под санкциями, которые, так скажем, ну и нам, по сути дела, негде сегодня взять, ну, определенные технологии. Конечно, есть Китай,

0: другие наши партнеры. Но здесь, в первую очередь, конечно же, выстроена такая стратегия, определены приоритеты в том, чтобы развивать свою собственную научно-производственную школу. Она, естественно, включает в себя и такой сегмент, как образование, как подготовку специалистов, подготовку кадров и, естественно, обеспечение для этих специалистов достойных условий труда и соответствующей заработной платы. Поэтому, конечно, слава богу, что в России то время беспредела прошло, и сегодня они действительно смотрят на ситуацию трезво, оценивают, те перспективы, которые открываются перед промышленностью России. Если они сегодня будут вкладываться в молодежь, будут вкладываться в образование, будут поддерживать то, что есть. Но опять же, когда нет основы, когда она уничтожена, ее нужно где-то взять. И, конечно, они смотрят на наш белорусский пример, например, наша система образования, которую президент сохранил, которая сегодня приносит свои положительные плоды как для нашей экономики, так, получается, уже и для экономики, естественно, союзного государства.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. В Беларуси по поручению президента продолжается внезапная проверка боевой готовности внутренних войск. Вечером 8 сентября Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича. Главу государства проинформировали о том, как справляется с поставленными задачами соединения и воинские части. Опять же, то, что касается боевой готовности, то, что касается, скажем так, внезапных проверок по поручению главы государства, продолжается эта работа. Почему это важно? Почему мы действительно на данном этапе должны, скажем так, понимать, что это действительно залог нашей безопасности? И почему президент вот так, опять же, методично, тщательно контролирует то, что происходит, в том числе и во внутренних войсках?
0: Безусловно, весь силовой блок, он, так скажем, находится в постоянном напряжении, особенно последние годы, когда Беларусь столкнулась с попытками гибридных атак, которые включают в себя в том числе и террористическую угрозу. Мы с вами слышали, читали, смотрели, нам показывали силовые службы в условиях информационной войны. Не показывать невозможно, иначе не поверят. Показывали конкретные примеры попыток террористических, атак в нашей стране. Естественно, наши люди заботятся о том и переживают и о том, чтобы, безопасность была обеспечена сегодня для них, для их детей, внуков, для всех родных и близких. А, конечно, такие ожидания требуют соответствующей подготовки, постоянной подготовки. Слава богу, мы государство не воюющее. Поэтому, естественно, нам нужно постоянно тренироваться в условиях, приближенных к боевым, для того, чтобы, порох держать сухим, чтобы в любой момент мы могли принять соответствующие меры. Но самое главное, чтобы мы могли предотвратить любую попытку террористического акта либо агрессии в отношении нашего государства. Не случайно учения проходят в городе Новополоцке, мы знаем, какое предприятие важнейшее для нашей экономики там находится, нефтеперерабатывающий завод, который, кстати говоря, обеспечивает в основе своей центральный регион, столицу нашу, нефтепродуктами. И понятно, что любой террористический акт либо дестабилизация в этом городе и на этом предприятии, она может привести к коллапсу, очень серьезным последствиям для всей страны. Потому что, естественно, от столицы, от центрального региона многое чего зависит. Поэтому, естественно, отрабатываются все варианты, возможные варианты теоретически тех угроз, которые есть в этом городе, к примеру, и для этого предприятия. Причем по самым современным технологиям мы видим, что и дроны применялись в рамках этих учений. Ну, естественно, и другие современные технологии ведения отражения, военной угрозы, террористической угрозы. Это еще раз говорит о том, что государство сегодня пристальнейшее внимание уделяет обеспечению вопроса безопасности жизни наших людей. Конечно, это требует того, чтобы мы ценили такое внимание государства и саму ту безопасность, те, мирные, спокойные условия жизни, которые мы сегодня с вами имеем вот в этом бурном, бурлящем океане, где то там стреляют, то там убивают, то там взрываются. У нас, слава богу, этого нет, а это не просто так. Это очень дорогого стоит. Это, естественно, стоит огромных усилий для наших силовиков, для наших милиционеров, для военных, которые, естественно, работают фактически в круглосуточном режиме для того, чтобы нам такие условия жизни обеспечить в нашей родной Беларуси. Поэтому еще раз повторю, что здесь, конечно, наши граждане должны это тоже понимать и, естественно, ценить. Почему? Потому что, ничего не бывает просто так. Это, я думаю, понимает сегодня любой гражданин нашей страны. И вот этот мир, который, по сути, это пощупать, возможно, мы его так вот и не можем, он не осязаем. Это не кусок хлеба там или не кусок мяса. Но это та величайшая ценность, от которой зависит и хлеб, и мясо, и молоко, и машины, и квартиры, и все остальные, наши материальные блага, к которым белорусы привыкли, которые у нас есть, и которые, естественно, нужно защитить, обеспечить безопасность. Я уже не говорю про жизни людей. Вот те люди, которые столкнулись, к сожалению большому, с терроризмом, с вопросами безопасности для жизни, к примеру, деток. Вот когда автобус ехал, мы с вами знаем прекрасно, в Брянской области попал под атаку дронов. Вот эти люди, родители этих деток, они совсем другие люди. Они пережили страх, потери близких, возможности там, или теоретической возможности потери близких родственников, представляя, как это все было, и представляя, в каком аду оказались их дети. Эти люди совсем по-другому смотрят на мир, совсем по-другому смотрят на ситуацию в Беларуси. Были другие случаи, мы знаем с вами. К счастью, к большому, мы с вами видим, что, ну, это минимально, это, скажем, вот, по касательно нас буквально задевает этот конфликт, и значительная часть общества, слава богу, не прикасается к этому никак, только читает по телевизору, так скажем, смотрит там, читают в газетах, смотрят по телевизору о том, что происходит в мире. Конечно, нужно постоянно про это напоминать, чтобы общество не расслаблялось, чтобы общество, во-первых, ценило, а во-вторых, тоже было на чеку, постоянно смотрело, наблюдало за процессами, происходящими вокруг, потому что от каждого из нас, в том числе, зависит и наша безопасность. Не должно быть безразличия к тому, что происходит вокруг, кто ходит вокруг, какие вещи творятся вокруг, потому что, опять же, как мы с вами знаем из открытых источников информации, некоторых террористов в Беларуси помогли задержать именно, отследить и в последующем задержать или ликвидировать именно простые наши небезучастные граждане. Поэтому от граждан тоже очень много чего зависит в контексте обеспечения безопасности нашего государства.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Мы прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды, затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
3: При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
4: Александр Лукашенко во вторник подписал указ, которым актуализированы положения директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. С пакетом важнейших законопроектов депутаты подходят к четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва, которая откроется 15 сентября. Об этом сообщил председатель Палаты представителей в эфире телеканала «Первый информационный». В 5 районах Гродненской области завершено строительство профилакториев для телят. Всего в планах возведение 102 таких объектов. В регионе полным ходом реализуется программа по строительству современных профилакториев для молодняка. Республиканская универсиада и спартакиада колледжей 2026-2027 учебного года стартуют в Минске 19 сентября. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 17, в Бресте и Гомеле 18 со знаком плюс. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции, идет стрим. Поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите нас. А, конечно же, слушайте в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Сергей Михайлович Клишевич. Следующая тема. Более 120 компаний, 10 тысяч квадратных метров экспозиции. В Минске открылась пятая выставка китайских товаров и услуг. В Минске, международном выставочном центре «Белэкспо». Вот то, что касается, скажем так, торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, технологического обмена между Китаем и Белоруссией. Какую роль, Сергей, играют вот такие выставки, да, и почему важно, опять же, их проводить? Потому что мы прекрасно понимаем, что будут проходить и форумы высокого уровня, и деловые встречи, презентации компаний. Вот что для торгово-экономического сотрудничества между нашими странами означает вот проведение таких выставок? Таких,
2: мы с вами прекрасно знаем, что Китай сыграл огромную роль в обеспечении, скажем, нашей работы, бесперебойная работа нашей промышленности в условиях санкционного давления. Многие, скажем, компоненты западные были замещены китайскими аналогами, которые, естественно, по качеству не уступают. Поэтому, конечно, в этом контексте очень важно, чтобы наши предприятия имели возможность работать с китайскими предприятиями напрямую, с китайскими поставщиками. Ну, это же, естественно, важно и для наших китайских партнеров, чтобы не было посредников, потому что посредничество, естественно, мы с вами прекрасно знаем, увеличивает цену. Ну, естественно, это влияет на формирование цены финального итогового продукта. А потому, конечно, такие выставки позволяют в глаза посмотреть партнерам в сфере промышленного производства, договариваться, соответственно, покупать, продавать технологии и таким образом, еще раз повторю, способствуют развитию нашей промышленности, а значит, поступлению выручки, в том числе в бюджет, а значит, поступательному развитию нашего государства, социально-экономической ее сферы. Естественно, это способствует достойной жизни наших граждан. Вот такая цепочка выстраивается здесь. Другое дело, конечно, понятно, китайцы далеко не со всеми будут делиться своими технологиями, будут продавать свои технологии, потому что в современном мире это очень дорогого стоит, в том числе и в политическом смысле. Кто владеет технологиями, тот, естественно, может проводить суверенную независимую политику без оглядки на кого бы то ни было. Почему? Потому что, естественно, он ни в чем не нуждается, он сам может все производить, сам может обеспечить нормальное функционирование государства. И это, конечно, в этом контексте Беларусь здесь пример. У нас есть партнеры, в том числе и Китай, которые нам доверяют, и доверяют они нам не просто так. Наше партнерство, как мы с вами прекрасно знаем, это не тенденция последних лет. Наше партнерство такое, это, скажем, движение нашего государства, нашей экономики в направлении активного сотрудничества с Китаем, это 1994 год, когда главой нашего государства стал Александр Иванович Лукашенко. Именно тогда мы стали на этот путь, и он сегодня, естественно, приносит вот такие положительные плоды, которые помогли нам, по сути дела, обеспечить суверенитет, независимость государства в сложных условиях санкционного давления, не только санкционного, обеспечить безопасность нашей страны и нормальный уровень жизни людей. То, как живут сегодня белорусы, так за 1991 года начиная, белорусы не жили так богато никогда. И это, естественно, в этом в том числе есть определенная роль наших таких добрых, взаимоуважительных, взаимовыгодных отношений с огромным Китаем, который сегодня, там споры идут, первая, вторая экономика мира. Ну, китайцы люди очень умные, они, и, так скажем, когда и первым экономикой и будут всем миром признаны, они никогда про это вслух не скажут. Но мы прекрасно с вами понимаем, что сегодня такое Китай. В квартире каждого человека, живущего на планете Земля, есть что-то, произведенное в Китае. И не одно. И это, естественно, о многом говорит. И мы с этим государством дружим. Мы не просто дружим. У нас стратегическое партнерство с этой страной, признанное политическим руководством и Китая, и Беларуси. И, конечно, такие выставки — это вот эти ниточки, которые вот это стратегическое партнерство обеспечивают практическими шагами, практическими контрактами и практическим продуктом, который помогает нам, еще раз повторю, развивать нашу промышленность, соответственно, экономику. Ну, экономика обеспечивает социальные потребности нашего государства и нормальную жизнь, достойную жизнь наших граждан. Поэтому, конечно, эта выставка — это вот как раз-таки один из один из таких маяков нашего сотрудничества в целом с Китаем и признак доверия китайской стороны к Беларуси, признак того, что китайцы определяют наше государство как общественно-политически стабильное, они видят в нас перспективу и не видят каких-либо рисков работать здесь с белорусскими партнерами на перспективу.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Перейдем к международной повестке. Власти Латвии планируют с 27 года полностью прекратить пассажирское автобусное сообщение с нашей страной и Российской Федерацией. Помимо этого, местное министерство транспорта готовит документы для продления запрета на нерегулярные автобусные перевозки еще на год. Действующий запрет, напомню, истекает 31 октября. Вот мы видим, что Госпогранкомитет нашей страны регулярно обновляет цифры. Да, люди едут в Беларусь, конечно же, пользуясь безвизом. Что происходит, почему вот так неистово власти Латвии все-таки планируют уже максимально, скажем так, усложнить жизнь своим гражданам для того, чтобы ограничить поездки и в Российскую Федерацию, в нашу страну?
2: Ну, нужно сказать, что начиная с 2022 года, когда, значит, реализовывается вот этот наш белорусский проект без виз, так называемый, который мы все прекрасно знаем, со стороны Латвии на территорию Беларуси въехало более 400 тысяч человек. Это по данным нашего Госпогранкомитета. Значит, население Латвии на сегодняшний день составляет чуть более 1 800 000. Вы представляете, какой процент, если, ну, так скажем, теоретически предположить, что эти 400 тысяч в основе своей это жители Латвии, какой это процент
1: больше,
2: граждан...
1: 450 тысяч. Вот,
2: наверное, 450 да, тысяч. Какой это процент населения страны? Это значительная часть населения. Это, по сути дела, если посмотреть, взять всех родственников, приезжавших к нам, всех родственников этих людей, то вся страна, в принципе,
1: сарафанное радио работает,
2: знает, что такое Беларусь, что реально она себя представляет, естественно, знает и понимает, осознает, что никакой угрозы с нашей стороны нет. Мы хотим дружить, общаться, как всегда это было в советское время и некоторые периоды нашей новейшей истории Беларуси. Поэтому, конечно, для латвийских политиков это угроза, и они будут делать все для того, чтобы, скажем, вот эти логистические потоки людские, да, перекрыть. Они закрывают границу не для белорусов, они закрывают границу для своих граждан, чтобы граждане Латвии и другие представители, люди, живущие в Европейском Союзе, не видели, что здесь происходит, чтобы не дискредитировать свои средства массовой информации, своих же политиков, которые постоянно, каждый день льют и в парламенте, и на других площадках льют грязь на Беларусь, демонизируют нас, обманывая таким образом своих людей. Мы видим, недавно посещал и один из бывших депутатов, которого, лишили, можно сказать, насильственно полномочий депутатских в латвийском парламенте нашу страну, активный, известный в Латвии блогер, который показывал, что здесь происходит реально, приезжая в глубинку белорусскую на предприятие, встречаясь с людьми. И, конечно, для латвийских политиков, которые сегодня находятся у власти, это угроза. Поэтому они будут делать все для того, чтобы, здесь противодействовать общению между нашими обществами, между нашими людьми. С другой стороны, безусловно, это такая достаточно однобокая акция. Почему? Потому что без проблем можно попасть в ту же Латвию, через Польшу или Литву.
1: Литва еще пока
2: Да, с которыми у нас граница открыта. Здесь, понятно, проблем достаточно. Люди перемещаются, больше-меньше очереди сезонно появляются. Но, опять же, возможности такие есть, поэтому кто хотел бы попасть в Латвию, без проблем. Поэтому здесь просто создается дополнительное препятствие для того, чтобы как можно сильнее отбить желание граждан Латвии приезжать в Беларусь и убеждаться в очередной раз, что литовские их родные политики – это обычные лгуны, которые исповедуют тройные, четверные стандарты в личных своих целях и которые, естественно, не думают про своих граждан, не заботятся о своих родных людях и, естественно, трижды плевали на дружбу между нашими народами, которая, нам географически от Бога дана возможность и желание дружить, потому что мы соседи. Других соседей у нас не будет, ни у них, ни у нас. Та же Латгалия, известный регион латвийский, граничащий с нами, люди всеми руками и ногами за то, чтобы общаться, дружить, торговать, производить, работать одним одним словом, как настоящие соседи, как настоящие братья. Мы действительно, хоть, может быть, и разных этносов, балты, славяне, да, но мы соседи. И у нас и были в истории исторические периоды, в том числе и, в первую очередь, это советский период, когда мы прекрасно общались, прекрасно дружили, прекрасно помогали друг другу и были, как говорится, в горести и в радости вместе. Но, опять же, современным политикам это не надо, потому что для них это смерть. Они не латвийские политики, они ставленники из МИ, исповедуют интересы совсем других регионов и совсем других государств.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема в завершении. Аграрии Беларуси намолотили почти 9 миллионов 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Конечно же, мы видим, что пристальное внимание к уборочной кампании, но я вот, кстати, хотел бы, наверное, еще обратить внимание, что для предстоящего сева озимых культур в наличии имеется 289 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений, азотных, фосфорных и калийных, что составляет 167% плану. К чему вот веду разговор, что да, идет уборочная кампания, мы видим, что цифры растут, это, конечно же, не может не радовать, но уже наша страна готовится на данном этапе к севу озимых культур, а самое главное, у нашей страны есть возможность, да, вот опять же, хорошо удобрять почву, и это тоже очень большая составляющая. Почему это важно? Вот почему мы можем тоже об этом не без гордости здесь в этой студии говорить?
2: Но опять же, мы сохранили наш потенциал, значит, производственный по калийным удобрениям. Мы знаем, с каким трепетом глава государства относится к этим вопросам, к этому конкретному предприятию, к людям, которые там работают. И потому, конечно, естественно, это одна из таких чувствительных сфер нашей экономики. Мы видим, как по ней постоянно, систематически, начиная с 1996 года, пытаются ударять некоторые, так скажем, если можно так их назвать, партнеры, да, для того, чтобы, так скажем, эта сфера не приносила пользы и доходы нашему бюджету, нашему государству. В том числе, естественно, неконкурентная борьба здесь шла с разных сторон. Мы с вами это прекрасно помним, знаем. Но, опять же, все это разбилось о нашу целенаправленную системную политику по развитию этой сферы нашей промышленности. Конечно, в сложнейших условиях ведения земледелия, Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, фактически вся наша республика. У нас не так много чернозема, который мог бы, так скажем, который сам себя воспроизводит, образно говоря, где можно спокойно выращивать любую культуру, особо не заботясь об удобрениях. У нас, к сожалению, почва другая, поэтому, естественно, она требует к себе внимания, в том числе и с точки зрения ее удобрения собственными, так скажем, собственными вот удобрениями, которые мы с вами производим. А тем более сейчас в мире, когда с продовольствием наблюдаются определенные проблемы, сбои, в том числе из-за конфликта на Украине, мы знаем, Россия, Украина — это одни из основных
1: пролив, опять же,
2: да, поставщиков, вопросом, да, поставщиков зерна, пшеницы мировые. Естественно, эти поставки сейчас затруднены. Мир испытывает определенной степени трудности здесь. Мы понимаем, есть еще более сложные регионы для ведения земледелия, которые нуждаются в наших удобрениях. Mm-hmm. Поэтому, конечно, сегодня вот эта политика приводит к тому, что мы сегодня, нам удалось экспортно переориентироваться и, естественно, организовать поставки в те регионы, где сегодня эти удобрения необходимы, обеспечить, естественно, себя, то, что вы уже сказали, ну и таким образом обеспечить продовольственную безопасность, а это неотъемлемая часть национальной безопасности нашего государства, потому что мы сегодня поставляем не просто зерно, значит, на рынок, что, естественно, проще значительно. Мы поставляем продукты более высокой добавленной стоимости. Это мясо, молоко, сыры и так далее. То, что стоит значительно дороже. Естественно, для всего этого требуется зерно, для зерна, естественно, требуется удобрение. Поэтому, поставляя эти продукты, мы сегодня кормим, естественно, свою страну и зарабатываем огромные деньги. К примеру, в этом году есть прогноз о том, что мы заработаем более 11 миллиардов долларов. Этого ожидает наше Министерство сельского хозяйства и продовольствия. На эту цифру мы выходим планово. Более 11 миллиардов долларов США на экспорте продуктов сельского хозяйства. Это просто цифра для сравнения. 25 миллиардов – это плюс-минус бюджет нашей страны. 10 миллиардов мы зарабатываем, больше 10 миллиардов, к 11 миллиардов цифра подходит, в этом году подойдет, я уверен. Мы заработаем на продаже продуктов сельского хозяйства. И это, еще раз повторяю, огромный вклад в обеспечение экономической безопасности и в целом продовольственной безопасности. безопасности и национальной безопасности государства. Это вклад в нормальную, достойную жизнь наших граждан, которую мы с вами видим сейчас вот из окон своих кабинетов или квартир, или машин.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании СБ.Бай на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Спасибо огромное за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
1: Я пропала, а в тот цвет макалом несет для тебя. Чего ты взял, что твоя?

Александр Лукашенко во вторник подписал указ, которым актуализировано положение директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. В новой редакции директивы с учетом современных рисков и вызовов усовершенствованы подходы к укреплению общественной безопасности, предложены новые механизмы ее поддержания, в том числе в виртуальной среде. Указом регламентированы приоритетные направления деятельности госорганов в интересах создания дополнительных условий для повышения культуры безопасности жизнедеятельности населения, формирования необходимых навыков социально-ответственного поведения граждан и благоприятной социальной среды, а также для гармоничного развития личности. С пакетом важнейших законопроектов депутаты подходят к четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва, которая откроется 15 сентября. Об этом сообщил председатель Палаты представителей в эфире телеканала «Первый информационный». Это блок сельскохозяйственных законов о мелиорации, ветеринарной деятельности, аквакультуре. Несколько законов касаются вопросов промышленной безопасности, сказал Игорь Сергеенко. Важный законопроект, который готовится ко второму чтению по вопросам цифрового белорусского рубля. Спикер Палаты представителей отметил, что проект включает достаточно много новелл. В 5 районах Гродненской области завершено строительство профилакториев для телят. Всего в планах возведение 102 таких объектов. В регионе полным ходом реализуется программа по строительству современных профилакториев для молодняка. Уже построено 69 объектов. Профилактории оснащают современным оборудованием для поддержания оптимального микроклимата и здоровья молодняка. Ход работ держит на личном контроле председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев и помощник президента инспектор по Гродненскому области Константин Бурак. Республиканская универсиада и спартакиада колледжей 2026-2027 учебного года стартует в Минске 19 сентября. На площадке Республиканского центра олимпийской подготовки по игровым видам спорта «Дворец спорта» развернется масштабный спортивный молодежный праздник. Событие объединит тысячи представителей учреждений высшего, среднего, специального и профессионально-технического образования со всех уголков Беларуси. Будут организованы показательные мастер-классы национальных спортивных федераций, союзов и ассоциаций и открытые танцевальные батлы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 57 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 17, в Бресте и Гомеле плюс 18. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьон, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

Александр Лукашенко во вторник заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Президент детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевской области. Во время доклада отдельное внимание было уделено трем хозяйствам региона, которые убирают последние гектары поздних посевов. Особое внимание глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении. Отдельной темой доклада руководителя Могилевской области стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируется провести на базе одного из райагросервисов. Рейтинг строительных, инжиниринговых и подрядных организаций планируют создать в Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал первый заместитель министра архитектуры и строительства Владимир Наумович. Методология присвоения рейтинга есть. Она будет учитывать удовлетворенность потребителей, качество и сроки выполнения работ, выдерживание балансов при строительстве, вложился подрядчик в смету или нет, перечислил Владимир Наумович. Все это в совокупности будет определяться в интегральный рейтинг и, конечно, потребитель сможет с ним ознакомиться и принять свое решение. В Военной академии Беларуси накануне прошло координационное совещание руководителей и ведущих специалистов военно-медицинских служб вооруженных сил государств участников СНГ. В центре внимания вопросы взаимодействия гражданской и военной систем здравоохранения, обмен опытом и рассмотрение практических подходов к организации медицинского обеспечения. Начальник Генштаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко подчеркнул актуальность темы взаимодействия гражданского спектра здравоохранения с военным сектором. В рамках года совершенствования технологии работы, объявленного на белорусской магистрали в этом году и для повышения качества обслуживания пассажиров, белорусская железная дорога запустила обновленную версию сервиса информирования онлайн-табло. Теперь на официальных информационных ресурсах белорусской железной дороги в режиме реального времени по 23 станциям и остановочным пунктам доступна актуальная информация о движении пассажирских поездов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 57 копеек за 10 и 4 рубля 57 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Минске и Бресте плюс 15, в Могилеве и Витебске плюс 16, в Гомеле 17 градусов тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко во вторник подписал указ, которым актуализировано положение директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. В новой редакции директивы с учетом современных рисков и вызовов усовершенствованы подходы к укреплению общественной безопасности, предложены новые механизмы ее поддержания, в том числе в виртуальной среде. Указом регламентированы приоритетные направления деятельности государственных органов в интересах создания дополнительных условий для повышения культуры безопасности жизнедеятельности населения, формирования необходимых навыков социально-ответственного поведения граждан и благоприятной социальной среды. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Беларуси. Обсужден график совместных мероприятий на ближайшую и среднесрочную перспективу, проведение которых призвано придать дополнительный импульс развитию межгосударственного взаимодействия, обеспечению последовательного продвижения и содержательного наполнения приоритетных направлений сотрудничества между Беларусью и Ираном. Беларусь и Танзания намерены интегрировать биржевой механизм во взаимную торговлю. По словам представителя Белорусской универсальной товарной биржи, начинать биржевую торговлю с Танзанией целесообразно с товарных позиций, которые на сегодня формируют основной объем внебиржевого товарооборота между двумя странами. В части экспорта из Беларуси это растительные масла и кормовые добавки, а в части импорта из Танзании – зерновой кофе. Отмечу, Танзания является одним из опорных рынков для Беларуси в Восточной Африке, открывая доступ к другим странам региона, а использование биржевого механизма в двусторонней торговле способно придать дополнительный импульс развитию белорусско-танзанийских торгово-экономических отношений в целом. Республиканская универсиада и спартакиада колледжей 2026-2027 учебного года стартует в Минске 19 сентября. На площадке Республиканского центра олимпийской подготовки по игровым видам спорта «Дворец спорта» развернется масштабный спортивный молодежный праздник. Событие объединит тысячи представителей учреждений высшего, среднего, специального и профессионально-технического образования со всех уголков Беларуси. Будут организованы показательные мастер-классы национальных спортивных федераций и союзов. Союзов и ассоциаций, открытые танцевальные батлы. И о погоде. Сейчас в Гродно, Минске и Бресте плюс 16, в Могилеве и Витебске 15, тепла, в Гомеле плюс 17. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше 0, в Могилеве плюс 26-28, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь». С Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио и в эфире женского радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, о темах, которые нам подсказывает наша настоящая жизнь. Оля, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Поговорим сегодня об искусственном интеллекте, с чем его едят и как его готовят, и как им стоит пользоваться, и как стоит не пользоваться.
2: И стоит ли готовить, используя искусственный интеллект?
1: Все, вот давай делать так. Давай говорить прямо, искусственный интеллект, безусловно, прочно вошел в нашу жизнь, это уже, наверное, скажем так, история, которая никогда не уйдет из жизни человека. Ну, мне так кажется, нейросети помогают писать дипломы, генерируют картины, пишут музыку, даже пытаются ставить диагнозы. Вот самый главный вопрос, над которым, мне кажется, размышляют сейчас многие, да и мы с тобой, наверное, иногда задумываемся. Почему? Потому что это касается и работы в средствах массовой информации, и нашей непосредственной работы. Кто знает, может быть, совсем скоро в настоящей жизни будут разговаривать аватары какие-нибудь, Ольга и Вадим.
2: Кстати, возможно, уже сейчас.
1: Я знаю. Расскажешь, кстати, опыт применения. Да. Я думаю, что наши слушатели, особенно в эфире женского радио, должны знать эту историю, но ты сама
2: женскую
1: об этом расскажешь, да? Вот. Но то, что касается искусственного интеллекта, конечно же, все волнуются, заменит ли искусственный интеллект человека. Но сегодня мы, наверное, с тобой поговорим о том, вообще безопасно ли использовать искусственный интеллект, стоит ли доверять искусственному интеллекту.
2: Ну, и насколько стоит.
1: И насколько стоит
2: углубляться. Ты знаешь, я вот сама, когда задумалась над этой темой, на самом деле вот даже момент, верить или нет. Ладно мы, ладно молодое поколение, ну, где-то. Угу. Как раз-таки, может быть, я и не права. Наверное, старшее поколение и совсем молодые люди, если мы привыкли анализировать и проверять источники, да, потому что, когда ты задаешь какой-то вопрос, тебе искусственный интеллект выдает ответ, он все равно ссылается на источники.
1: Так
2: вот, мы с тобой не поленимся проверить эти источники и посмотреть, кто есть первоисточником.
1: Да, 100%.
2: И можно ли доверять этому средству массовой информации, которое является первоисточником. Или какому-то источнику, в принципе. Если это блогер, то посмотришь, что это за блогер, кто он, насколько он известный. Но вот старшее поколение, которое только вот недавно вроде как освоило гаджеты, а теперь им предлагают такое общение с искусственным интеллектом, когда можно быстро получить ответы на все вопросы, как и совсем молодые люди, которые тоже как бы в этом живут, а не подвергаются

0: Значит, смотри, путешествие в никуда. Малайзийская пара проехала 3 часа из Куала-Лумпура в штат Перак, чтобы посетить туристическое место, которое существует только в созданном искусственным интеллектом видео.
1: Ничего себе.
0: Сотрудница одного из отелей в штате Перак написала в соцсетях, что в отель заселилась пожилая пара, которая спросила о канатной дороге, якобы находящейся поблизости. Она объяснила, что такой достопримечательности не существует. Однако, по ее словам, пара не поверила ей и утверждала, что видела видео, где телеведущая сама катается на этой канатной дороге и берет интервью у туристов об их поездке.
1: Ничего себе.
0: Сотрудница попыталась объяснить пожилой паре, что это не так, но пара не поверила. Верила и преодолела путь в 3 часа для того, чтобы, собственно, своими глазами убедиться. И вот такая история с использованием искусственного интеллекта в сфере туризма для того, чтобы создавать, ну, какие-то фейковые туристические заманухи, она, оказывается, во всем мире используется очень-очень активно. Как и еще одна история,
1: так,
0: которая тоже мне понравилась.
1: Это статистику, вот то, что касается фейков.
0: В 2023 году в соцсетях завирусились новости. Это уже когда мы говорим про новости. О конкурсе название обладателя самого сильного солнечного ожога во Флориде.
1: Так.
0: Читатели смотрели на фото, где люди просто красного, бордового, там, чуть ли не черного цвета.
1: И сколько
0: цвета.
1: Потом появилось настоящих обгорелых?
0: Ты
1: там?
0: Понимаешь, нет, так, а ты понимаешь, что такой человек просто бы не выжил с таким количеством ожогов. Но, тем не менее, вот как бы сколько просмотров и как люди на это повелись и так далее.
1: Кстати, вот то, что касается фейков, действительно с тобой соглашусь тоже, когда готовился к эфиру, посмотрел статистику. Так вот, аудитория, как оказалось, как показывают некоторые исследования, с трудом отличает контент, созданный искусственным интеллектом, от человека. 60% людей, например, не распознают сгенерированное нейросетью фото, а 50% могут доверять фейковому видео. Вот это создает такие вот истории, о которых ты говоришь. Риски распространения дезинформации и фейков. Соглашусь с тобой, что действительно мы как-то критично мыслим, потому что иногда даже сам начинаешь задумываться, да, уже как бы мы работаем в этой сфере, мы понимаем по каким, скажем так, нюансам, по разговору, по каким-то оговоркам, по ударениям словах в ролике. Ты понимаешь, да, это искусственный интеллект сразу. Но в целом, скажу тебе честно, история действительно очень страшная, потому что генерируются вещи иногда настолько реалистично, что...
0: Продолжу. Да, часто это становится вообще историей информационных войн.
1: Так.
0: Вот то, что генерируется искусственным интеллектом, страшные какие-то события, новости, которые не соответствуют действительности, становятся вот как бы предметом информационных войн, но еще и становятся предметом того, чтобы на этих информационных войнах определенные люди зарабатывали. Опять, далекий 23-й год, даже не 26-й возьмем. Новость о... Было размещено изображение взрыва близ Пентагона. То есть, представляешь, взрыв близ Пентагона, генерированное видео, оно тут же распространяется, попадает в ненастоящие аккаунты настоящих СМИ, например, в тот же Bloomberg поддельный аккаунт, и это спровоцировало не только шумиху, но и небольшую краткосрочную просадку акций на американском фондовом рынке.
1: Слушай, ничего себе, как завязано все.
0: Таким же образом конкуренты могут генерировать факты, порочащие другие факты, чтобы спровоцировать распродажу акций по дешевке, или же наоборот, вызвать рост котировок.
1: И вот опять же, если верить статистике, если 50% верит в фейковому видео, представь, то есть, да, в этих, скажем, 50% могут быть люди, которые, правильно ты говоришь, где-то вложились в те или иные акции, не посмотрели, поверили, да, и начинают делать какие-то движения.
0: Ну, хорошо, если это только деньги,
1: хорошо,
0: а не жизнь.
1: А не жизнь. Кстати, насчет жизни, поговорим, наверное, чуть позже по поводу использования искусственного интеллекта в медицине, потому что уже, к сожалению, набирают обороты постановка и диагноза. Ой, это самое страшное. Да-да-да. Хочешь найти себе диагноз? Раньше мы говорили, зайди в интернет, теперь, конечно же, опасность искусственного интеллекта.
0: Спроси, что тебе выпить, когда болит голова.
1: Это точно.
0: Какую таблеточку.
1: Вот то, что касается, опять же, минусов искусственного интеллекта, почему нужно очень аккуратно. А вот, ну, давай говорить прямо, некоторые студенты используют чат GPT для написания, например, курсовых. Примеров немало, и, кстати, ну, уже очень часто упоминается и рассказывается о том, что искусственный интеллект пишет красиво, красиво, но придумывает несуществующие факты, даты, биографические факты и даже список литературы. То есть, в принципе, как бы список литературы, который может написать тебе искусственный интеллект, он может быть вообще несуществующим. Я вот тоже расскажу личную историю, когда писал, скажем так, одну работу, попытался воспользоваться искусственным интеллектом, просто, скажем так, собрать какие-то вещи. Ну, поскольку это моя сфера, и сфера касается, вот опять же, политических программ, политического вещания, ты знаешь, вот просто пишет абсолютно негативную историю в адрес нашей страны. То есть искусственный интеллект, мало того, что он думает, но все-таки за ним стоят люди, которые генерируют вот эти алгоритмы, и которые, к сожалению, работают не в нашу сторону. Поэтому, если ты напишешь, мне кажется, там какой-то запрос, да, о политической ситуации в Беларуси, искусственный интеллект...
0: Много интересного получится.
1: Очень много интересного. напишет. Поэтому вот об этом тоже нужно говорить, что нельзя этому доверять, нельзя этому верить. И источники, кстати, которые используют тоже искусственный интеллект, они действительно очень и очень непроверенные.
0: Ну, знаешь, вот я даже так. По источникам того же искусственного интеллекта собрала основные примеры, когда искусственный интеллект сам признает, что

0: обманывает или ошибается. Интересно?
1: Так, расскажи.
0: Но причем это не история про наши информационные войны, да? А, ну, первое, это выдуманные научные статьи и судебные прецеденты. Юристы и ученые попросили чат-боты подобрать реальные судебные дела и научные источники. Искусственный интеллект выдавал убедительное название, фамилии авторов и номера решений, которых в реальности не существовало. Да, то есть в чем суть? Текст выглядит авторитетно, но полностью сфабрикован. Второй. Уверенная ложь вместо признания незнания.
1: Так.
0: На вопрос о редком историческом событии или несуществующем факте искусственный интеллект отвечает с абсолютной уверенностью, детально описывая вымышленные детали, даты и имена.
1: То есть просто придуманная история.
0: В чем суть?
1: Так.
0: Архитектура нейросети заточена на генерацию правдоподобного текста, а не на поиск абсолютной правды. То есть вы не найдете правду, он вам соорудит правдоподобный текст. Третье. Это ошибки восприятия идиом и юмора. При обработке буквального смысла метафор или шуток искусственный интеллект выдает абсурдные логические выводы, принимая иносказания за чистую монету. То есть отсутствие реального жизненного опыта мешает ему переосмысливать какие-то мысли и отделять юмор, идиомы от существующего. Четвертое – это дипфейки и фальшивые фото. Генерация реалистических изображений, существующих туристических мест, о чем мы говорили, исторических событий или политиков, которые вводят в заблуждение пользователей соцсетей. В чем суть? Визуальный контент воспринимается людьми на веру быстрее, чем текст.
1: Ну, конечно,
0: поэтому
1: видишь картинку, кажется,
0: генерируют картинку, да. Токсичные или опасные советы из-за сбоев. Известны случаи, когда чат-боты давали неадекватные или опасные для здоровья рекомендации, либо некорректно интерпретировали запросы пользователей в критических ситуациях. Отсутствие эмпатии и критического мышления у алгоритма создает такие предпосылки. Поэтому вот думайте, что делать.
1: Слушай, ну а что делать? Нужно доверять только своей голове и своей, мне кажется, опять же, такой, знаешь, какой-то базе, когда у тебя есть база, когда ты начитан, когда у тебя есть огромное количество книг за плечами, когда у тебя есть нормальное образование, ты, конечно же, даже если ты, не надо тоже, вот правильно ты здесь говоришь, не надо быть тут, знаешь, пропагандистами и снобами, чтобы там отговаривать. Нет, пользоваться можно. Некоторые вещи он действительно делает удобно. Но когда ты владеешь информацией, вот опять же, в своей сфере, да, то есть ты прекрасно видишь, что сразу же вот тебе выдает, и ты понимаешь, что здесь как бы пишет искусственный интеллект не прав. То есть ты все равно не доверяешь сразу на 100% тому, что написано и какой результат выдан.
0: Так вот, а про обман искусственного интеллекта ты слышал, про вот эту стратегическую игру дипломатии?
1: Да, слышал.
0: Да. Да. Ну и в чем вообще история этой дипломатии?
1: Вот
0: да,
1: историю, ну, смутно, но знаю, да.
0: А дипломатия требует от игроков вести переговоры. Ну, это такая игра, которая, кстати, была внедрена как раз разработчиками искусственного интеллекта для того, чтобы проверить, как он работает и на что он способен. Дипломатия требует от игроков вести переговоры, формировать альянсы и координировать ходы дипломатические.
1: Так,
0: да?
1: Ну такое, знаешь, реальная якобы попытка, да, что-то делать.
0: И вот было замечено, что искусственный интеллект участвовал в преднамеренном обмане. Он заключал альянсы, которые намеревался разорвать, и даже произносил откровенную ложь, чтобы объяснить свое отсутствие или обмануть игроков, поставить их в уязвимое положение. А вот искусственный интеллект в одном из случаев, да, представляешь, как он выкрутился. Искусственный интеллект утверждал, что разговаривал по телефону со своей девушкой,
1: так,
0: чтобы объяснить задержку, используя человеческое оправдание для поддержания доверия, пока планировал свой следующий ход.
1: Ничего не понял, но очень запутанно.
0: То есть искусственный интеллект, оправдывая то, что он не делает следующий ход, оправдал его тем, что он разговаривал со своей девушкой.
1: Вот
0: понимаешь, вот какая история.
1: Слушай, ну это вообще запутанно.
0: Эта игра дипломатии показала, что он способен и хитрить, и обманывать, и провоцировать какие-то действия. Поэтому здесь такое очень все не так просто.
1: Кстати, вот говоря, опять же, об искусственном интеллекте, тоже присоединюсь, что мы, конечно же, видим, что старшеклассники, ученики тоже очень часто уже сдают несгенерированные работы, не проверяя их. Так вот, оказалось, что, опять же, по статистике, около 30% пользователей жалуются не на полные или неточные ответы. То есть, в принципе, вот к чему это приводит? Мы, ну, давай говорить прямо, если будем доверять искусственному интеллекту, будем, опять же, наблюдать за тем, что у нас будет, у нашей молодежи снижаться грамотность, это 100%. И, конечно же, отсутствие критического мышления. Вот о чем мы говорили с тобой на старте программы, что мы с тобой, да, все-таки посмотрим, маленькую ссылочку посмотрим, что там за источник. А вот то, что касается нашего молодого поколения, либо людей в возрасте, действительно, они принимают это за догму.
0: Ну, особенно, когда это касается, еще раз повторюсь, здоровья.
1: Ой, это вообще очень
0: тобой говорили, потому что сейчас очень модно там искусственному интеллекту попросить, чтобы он там сформировал какую-то диету или придумал какую-то диету, рассказать какие-то там, что у тебя есть в организме для того, чтобы он тебе что-то подсказал. Так вот, очень часто искусственный интеллект действительно пользуется не научными статьями, а псевдонаучными статьями. А иногда и сам что-то придумывает, что потом как раз-таки может здоровью навредить. Поэтому, если вы даже так поступаете, иногда это быстро, да, для того, чтобы вот сэкономить свое время, задаешь какой-то вопрос, он тебе присылает ответы. Но обязательно, если что-то вызывает у вас сомнения, перейдите по ссылке и посмотрите, кто является первоисточником. Авторитетно ли это средство массовой информации, или авторитетно ли это вообще источник, не обязательно СМИ. Авторитетно ли это источник, существует ли вообще такой источник, а не это выводы какого-то там, не знаю, придуманного университета или института, или еще какой-то часто. Там лаборатории, который, в принципе, при лаборатории ежиков, который в природе не существует.
1: Кстати, вот что, на твой взгляд, и искусственный интеллект, все-таки, да, мы говорим, что опасно, но может сделать вместо человека. Вот я как бы сидел, посмотрел, готовился к программе, что, в принципе, есть, скажем так, темы, которые, в принципе, ну вот, допустим, можно иногда доверить искусственному интеллекту. Это сбор и поиск данных, допустим, просто тексты, цифры, хотя тоже цифры нужно иногда перепроверять на калькуляторе. Потом, кстати, мне кажется, вот в финале программы нужно какую-то такую, знаешь, памятку. Вот мы с тобой расскажем, как пользоваться искусственным интеллектом. Простые коды какие-то написать тоже можно, потому что уже искусственный интеллект где-то IT-сотрудников заменяет. Вот опять же, искусственный интеллект, на мой взгляд, легко заменяет задачи, где есть четкие правила и готовые инструкции. То есть, если ты задашь конкретную четкую инструкцию, то, в принципе, по большому счету, искусственный интеллект будет это делать по твоему шаблону или по твоим задачам, которые выставишь. Ну, еще вот, кстати, готовые советы, мне кажется, тоже нормально. Вот программы, кино, музыку, варианты дороги, вот искусственный интеллект. Вот мы, кстати, здесь очень редко проверяем и доверяемся. Да, навигатор, правда же?
0: Кстати, вот с тобой поспорили водители такси, которые очень часто...
1: Но ездят-то все по навигатору.
0: Да.
1: Кстати, это повод задуматься. Конечно. Я вот когда сидел, когда готовился к программе, ты знаешь, посмотрел и подумал, проанализировал, где я не сомневаюсь в искусственном интеллекте, скажу тебе честно, вот то, что касается навигатора, всегда я вижу таксисты, да и я всегда включаю и еду именно по навигатору.
0: Вы, безусловно, доедете. Но не факт, что это самая короткая дорога.
1: Здесь соглашусь.
0: Не факт, что она самая ровная, и не факт, что она самая быстрая.
1: И не факт, что это тот город, куда вы собираетесь.
0: Он приведет к конечной точке, безусловно, но как бы, ну, многие таксисты, кстати, понимают, что есть там несколько вариантов доезда до определенной точки, и когда ты сменяешь маршрут, тебе тут же маршрут перестраивают, правильно? Ваш маршрут перестроен, поехали дальше.
1: Кстати, ну, говоря об искусственном интеллекте, действительно, нельзя не сказать, уже завершая на сегодня программу, еще один момент, это, конечно же, регулировка, скажем так, то, что касается искусственного интеллекта посредством законодательства. Напомню,
0: это
1: в 23-м году Беларусь выступила инициатором разработки модельного закона о технологиях искусственного интеллекта для стран Содружества независимых государств. Головным разработчиком документа выступил Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. А уже 18 апреля 2025 года проект модельного закона о технологиях искусственного интеллекта был официально принят. Вот цели содержания документа, то, о чем мы говорили, наверное, безопасность и приоритет человека, закрепление норм, при которых развитие цифровых технологий направлено на улучшение качества жизни людей и защиту от технологических угроз. Государственная поддержка, формирование условий для внедрения разработок искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, медицину и другие сферы. То есть, в принципе, наше законодательство, то, о чем мы говорили, оно вот и аккумулирует те задачи. То есть мы безопасность человека обязательно должны обеспечить, но если это возможно, опять же, реальный сектор экономики, мы видим прекрасно, что...
0: Конечно, это
1: и
0: дроны,
1: в медицине тоже используют.
0: Когда, ну и сельское хозяйство, посмотри, сколько вот умной техники с помощью искусственного интеллекта, насколько можно облегчить работу. Я тебе скажу, что и появляются ведущие информационные. У нас уже есть одна такая ведущая на радио, которая сгенерирована искусственным интеллектом, но мы ее контролируем и перепроверяем ту информацию, которую она готовит.
1: Ну, конечно, зарплату же не платите.
0: Конечно, и зарплату не платим, и на больничные не платим.
1: Лучшая ведущая,
0: настроение у нее всегда хорошее, и кушать ей не хочется. Все прекрасно, но...
1: А почему все кушать ты посмотрела на меня?
0: Это тебе показалось.
1: Все, я понял, хорошо.
0: Это я о том, что болит. Самой, да? Но мы должны понимать, что здесь одно, любое государство в одиночку в поле не воин. Уже сегодня Организация Объединенных Наций, насколько я слышала, стучит и говорит о том, что нужно срочно принимать какие-то решения, которые бы в целом регулировали вот наши взаимоотношения с искусственным интеллектом. В целом отношения человека и искусственного интеллекта требуют регулировки и такого глобального переосмысления, потому что можем, и об этом говорят даже разработчики искусственного интеллекта, основные разработчики, Они просят даже притормозить вот эту историю с быстрым развитием для того, чтобы как раз-таки база законодательная под это подтянулась, потому что развитие искусственного интеллекта нужно регулировать. Иначе мы придем с вами к моменту, когда мы не будем понимать, кто принимает решение, мы или искусственный интеллект за нас.
1: Кстати, в июле этого года в Шанхае подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Одной из стран соучредителей стала Беларусь. Учредителями новой международной организации стали 29 государств. Новая международная структура создана по инициативе Китайской Народной Республики. Вот то, о чем ты говоришь, да? Ей призвано объединить усилия государств в сфере развития технологий искусственного интеллекта.
0: Есть одна прекрасная пословица, которую придумали так. Еще до интернета, до искусственного интеллекта и до многих-многих вещей. Доверяй, но проверяй.
1: Да, кстати, но обещали такую памятку, 5 способов проверить, что искусственный интеллект уверенно вам врет. Я вот смотрел, готовился,
0: или
1: кстати.
0: Или не врет.
1: Или не врет, но суть какая. Значит, первое. Мы об этом уже говорили, подытожим просто. Проверка ссылок и источников. Получили ответ, попросите ссылки на источники. Откройте, внимание, каждую ссылку и проверьте, работает ли она, есть ли там та информация, которую цитирует искусственный интеллект. Часто, как оказалось, я тоже вот тому свидетель, ссылки ведут в никуда.
0: Мы примеров много приводили.
1: На реальные сайты, но без нужных данных. Второе. Анализ качества источников. Посмотрите, откуда взял искусственный интеллект информацию. Дальше. Математическая проверка. Если искусственный интеллект приводит цифры и проценты, обязательно пересчитайте их на старом, добром калькуляторе. Ну, либо на счетах.
0: Счетах. Я тоже про счеты.
1: Те, кто у нас молодые ребята, слушают, они скажут, что? Какие счеты? Так, дальше. Ролевая проверка. Скажите искусственному интеллекту, ты эксперт, допустим, по теме, оцени достоверность этой информации. Хотя ты уже рассказывал, что...
0: Сам себя проверь, да?
1: Да, сам себя проверь. Попробуйте разные роли. Статистик, программист, врач. Если все эксперты говорят ерунда, не доверяйте. Ну и, конечно же, задайте спорный вопрос в текущем чате, потом в новом. Искусственный интеллект, как оказалось, может в одном чате критиковать мясоедов, а в другом их защищать. Зависит от контекста беседы.
0: Слушай, вот пока все исполнится, перехочется им пользоваться, ты поймешь, что время он
1: вот
0: не экономит.
1: Подытожим. Я тебе честно скажу, чем закончилась история со мной? Плюнул, да. И стал собирать информацию сам. Потому что как бы хотелось ускорить, но в принципе, поскольку это, опять же, серьезно относишься к тому, что сам делаешь, и тебе важен результат, ты знаешь, получалась очень простая история, что в принципе ты берешь и сидишь и старым добрым способом заходишь на сайты, смотришь, анализируешь и делаешь свою работу такой, как ты ее хочешь видеть. Вот такой вот рецепт от программы «Настоящая жизнь» для того, чтобы искусственный интеллект никоим образом вас не обманул.
0: Так, ну для того, чтобы не обманываться, никогда не спеши спешить.
1: Это все точно. Так. Будем на сегодня завершать. Напоминаю, что это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас в эфире Альфа-радио.
0: И женского радио.
1: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Всем хорошей, классной недели. До встречи.
0: И хороших выходных. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, можно ли провести хирургическую операцию в космосе, зачем семейным парам обязательно спать вместе и какие продукты помогут бороться с последствиями загрязнения воздуха, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Белорусская космонавтка Анастасия Ленкова хочет провести хирургическую операцию в условиях невесомости. Звучит это как сцена из фантастики. Однако для космической медицины это вполне реальный вызов. Если люди будут летать и дальше, и дольше, лечить их придется не только на Земле. Напомню, Анастасия Ленкова – врач, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Она была дублером Марины Василевской во время первого полета белоруски в космос. Теперь ее собственная научная идея связана с медициной на орбите. Главная проблема – это невесомость. На Земле кровь и другие жидкости ведут себя вполне предсказуемо, стекают вниз, и их можно убрать салфеткой или отсосом. На орбите все иначе, капли могут разлетаться по станции, а значит, нужны специальные боксы и защита, чтобы биологические жидкости не попадали в воздух. Совместный сон может стать причиной напряжения между партнерами и провоцировать ссоры. Пары, которые регулярно не высыпаются из-за храпа, резких движений и разных температурных предпочтений, чаще жалуются на усталость и проблемы в отношениях. Однако совместный сон является важным фактором укрепления отношений и снижения риска разводов. Когда пара спит вместе, в организме вырабатывается окситоцин – гормон привязанности. Он усиливает чувство близости, доверия и безопасности. Тактильный контакт во сне снижает уровень кортизола, что делает партнеров более спокойными и терпимыми друг к другу в повседневной жизни. Здоровая психика и крепкий брак невозможны без ощущения надежного плеча рядом. Некоторые продукты средиземноморской диеты могут снижать повреждение ДНК, вызванное мельчайшими частицами загрязненного воздуха. Исследователи изучили йогурт, яблоки, лимоны, персики, киви, брокколи, лук и помидоры. Их защитное действие проверяли на бактериях и трех линиях человеческих клеток – легких, печени и кишечника, которые подвергали воздействию частиц, способных глубоко проникать в ткани и вызвать окислительный стресс или повреждение генетического материала. Наиболее выраженный эффект показал йогурт. В некоторых экспериментах он снижал повреждение ДНК клеток легких примерно на 90%. Значительный защитный эффект также наблюдался у помидоров и томатного пюре, а в отдельных клеточных моделях у яблок, персиков и лука. В тестах на бактериях йогурт также оказался наиболее эффективным в подавлении мутагенного действия частиц. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Глава государства предложил обсудить наиболее острое новшество документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. Говоря о самом термине лицензирования, Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правила игры. В основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работать. Могут быть и ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред, подчеркнул президент. Разведчики Беларуси и Казахстана приступили к выполнению учебно-боевых задач на совместном учении «Лесное братство». Им предстоит преодолеть около 40 километров по лесисто-болотистой местности Брестского и Малорицкого районов. После 2 дней интенсивной подготовки сводные подразделения завершили этап боевого слаживания и приступили к активной фазе. Командирам вручили распорядительные документы, и группы выдвинулись в район выполнения поставленных задач. В течение 2 суток они будут вести разведку, проводить специальные мероприятия, осуществлять поиск тайников и выходить в назначенные районы с последующим уничтожением незаконных вооруженных формирований. В роли противника выступают реальные подразделения вооруженных сил, которые организуют засады, ведут наблюдение, маскируются и меняют тактику действий. В Беларуси в августе зафиксирована дефляция, сообщили в Национальном статистическом комитете. Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе этого года по сравнению с июлем составил 99,9%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера в августе по сравнению с июлем 2026, составил 100,4%. С декабрем минувшего года 103,4. И в завершении выпуска, завтра в Национальной библиотеке Беларуси состоится церемония открытия бесплатных курсов китайского языка. Главная библиотека страны станет новой образовательной площадкой для тех, кто хочет освоить один из самых востребованных языков мира. Ключевым событием станет подписание соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Ассоциацией организаций китайских соотечественников Хуацяо, которая недавно создала образовательное учреждение «Китайский иероглиф». Подробная программа обучение, расписание занятий и порядок записи на курсы будут опубликованы дополнительно на официальном сайте и в социальных сетях Национальной библиотеки Беларуси. И о погоде: сейчас в Витебске +23, в Гродно 16 тепла, в Могилеве +25, в Бресте +15, в Гомеле +24, в Минске 19 выше нуля. Сегодня в Гродно синоптики обещают +17-19, в Гомеле днем от 27 до 29 выше нуля, в Могилеве +26-28, в Витебске от 23 до 25 тепла, в Бресте и Минске +19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о перспективах союзного государства.
2: Действительно, здесь тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, мы неоднократно говорили о том, что радоваться санкциям нелепо. Вот, конечно, те попытки технологического эмбарго, которые применяются западниками против Беларуси и России, наносят нам ощутимый вред, но вместе с тем они подстегивают отечественные деловые круги и к научному поиску, и к производственной кооперации, и к расширению линейки своих партнеров, как с точки зрения экспортных рынков, так и с точки зрения импорта критически значимых для нас элементов компонентной базы. Вот, то, что Владимир Потанин, скажем так, планирует взаимодействие с Республикой Беларусь, в частности, с предприятием БелАЗ, это хороший сигнал. Неоднократно наши коллеги российские, представители российской власти, начиная от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, заканчивая, скажем так, руководством парламентов, правительства, обращались к крупному бизнесу и говорили, что в нынешних условиях необходимо развернуться лицом к государству. На уровне главы администрации президента, вот Дмитрий Николаевич Крутой продолжает держать руку на пульсе белорусско-российских отношений. Это станкостроение, это микроэлектроника, это авиастроение. И недавно принимая Дениса Мантурова, президент акцентировал, кстати, внимание на авиастроение. Это совершенно новая для нас компетенция. Вот, и недопустимо срывать сроки на сегодняшний день. Нужно очень внимательно отнестись к этому вопросу, чтобы мы с Россией все-таки заявленный многоцелевой самолет «Освей» выпустили и запустили в массовое производство. Все для этого есть. Ну, а повторюсь, в нашей ситуации мы готовы работать с любыми российскими инвесторами, с крупным бизнесом. Такова модель экономики в Российской Федерации. От этих людей многое зависит. И здесь только можно приветствовать тот факт, что эти деньги не работают где-то за рубежом. Вот, Россия перестала вкладываться в, скажем так, несколько смелые, да, проекты за пределами сферы отношений дружественного характера, в частности, на Запад, и вывод капитала, эта проблема существует, но он уменьшился. Вот, и больше обращают внимание, в том числе, на ближайших союзников в лице нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский об ускорении роста экономики Беларуси.
2: Мы смотрим с осторожным оптимизмом на сложившуюся ситуацию. Целевой прогноз правительства составляет 2,8% ВВП по итогам текущего года. Еще некоторое время назад наш экономический рост превышал чуть более 1%, потом 1,5%. Мы помним, с чего все начиналось на старте 2026 года. Помните то самое совещание президента с правительством, достаточно откровенное, жесткий, принципиальный разговор. Вот, не скрывая тех недостатков, с которыми мы столкнулись в первом квартале 2026 года. Ситуацию удалось выровнять. Правительство прибавило, скажем так, в своей работе. Ну и это в том числе сказалось и на общей благоприятно, на общеэкономической ситуации. И промышленность растет, и сельское хозяйство. Вот ранний сбор урожая позволил существенно добавить в сельском хозяйстве. Там более 12% общий эффект по сравнению с предыдущим годом. И кто сейчас может сказать, что Александр Лукашенко не прав, когда держит эти вопросы непосредственно в фокусе президентского внимания? Для нас это вопрос развития отечественной государственной модели. Повторюсь, мы не ставим перед собой задачу выжить. Мы эту задачу давно выполнили. Как молодое государство, в первые годы, первые десятилетия стояла задача выжить и доказать, что это государство состоятельное. Не failed state. Это действительно страна, которая способна выполнять свои социальные обязательства, которая способна двигаться вперед в экономике, в науке и достойно выглядеть на международной арене. Задача выполнена. Сейчас стоят задачи развития. Поэтому принята программа социально-экономического развития Республики Беларусь на ближайшую пятилетку. Я бы еще здесь отметил очень грамотную вот эту кредитную программу «Народные товары». Потому что потребительское кредитование растет, люди с удовольствием этой программой пользуются. Ставки низкие, вот, и можно приобрести качественные белорусские товары по невысокой кредитной ставке, это там практически в ноль, 4%, по-моему. И это очень было хорошее решение, стимулирующее внутренний спрос. А внутренний спрос, в том числе, один из факторов роста нашей экономики. Ну и, конечно, сохраняем и приумножаем свои позиции на российском рынке, несмотря на то, что многие скептики заявляли о переохлаждении российской экономики, о том, что там белорусский экспорт достиг потолка. Ну, практика показывает, что, мягко скажем, это не так. Ну и, конечно, задача диверсификации. Вот. Все эти многочисленные внешнеполитические контакты со странами дальней дуги, еще недавно экзотическими для нас государствами, Зимбабве, Мьянма, Алжир, Индонезия и так далее, они везде приносят свои там плюс 10, 15, 20, 30 миллионов долларов. И я не раз говорил, что курочка клюет по зернышку. Поэтому мы и дальше будем двигаться этим маршрутом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о проверке боеготовности белорусской армии.
2: Вот я недавно был на глобальной конференции молодых парламентариев в Самарканде. Приятно, что считают молодым парламентарием. Вот. Но хотел бы отметить, что все выступающие констатировали ухудшение международной обстановки. 2025 год по числу и географии конфликтов, вооруженных конфликтов, стал самым серьезным вызовом с момента завершения Второй мировой войны. Больше 100 миллионов вынужденно перемещенных лиц. То есть ситуация сложная. Конечно, мы должны быть готовы к разным ситуациям. И самое главное правило гибридной войны и войны в принципе. Война всегда начинается неожиданно. Это не джентльменская дуэль, когда там бросили перчатки, выстрелили в воздух, все подготовились. Нет. Удар наносится вероломно, помните, как Левитан говорил. Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз без объявления войны. Сначала напали, потом войну объявили. Вот. И наш президент, который хорошо знает историю, будучи преподавателем истории по базовому образованию, он не раз говорил, не должно повториться 22 июня 41 года для нас. Поэтому внезапная проверка вооруженных сил. Не такие учения, учебно-боевые мероприятия, как раньше, когда заблаговременно о них объявляли, военные друг с другом переговаривались. Но это всегда было, давайте говорить честно. Старались максимально хорошо продемонстрировать свое воинское искусство. Во многом это имело определенного рода демонстративный характер. Сейчас не то время. Вот. Проверили вооруженные силы, некоторые оргвыводы были сделаны, были выявлены как наши достоинства, так и недостатки, которые необходимо устранить. Сейчас проверяют внутренние войска. В каком-то смысле я хорошо знаю ситуацию в внутренних войсках, общаюсь с рядом командиров, у меня в округе расположено. Внутренние войска находятся в высокой степени боеготовности. Зная и командующего внутренних войск Николая Николаевича Карпенкова, и зная, какое внимание уделяет министр внутренних дел этому процессу. Ну и напомним, что на южном направлении мы только создаем бригаду воздушно-десантных войск. Вот, Гомельскую, она будет создана. Вот, в процессе находится формирование. Поэтому там, на южном направлении, безопасность Беларуси обеспечивают подразделения Госпогранкомитета и внутренние войска. В том числе те спецназы, которые были созданы за период командования внутренними войсками генерал-майора Карпенкова.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования. В числе предлагаемых в законопроекте новаций – введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, услуг по монтажу и обслуживанию домофонов, а также изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения. Президент подчеркнул, что вопрос весьма важный и актуальный для страны в целом.
1: Речь сегодня пойдет о лицензировании. Считаю, что вопрос весьма важный и актуальный для страны в целом. Правительство докладывает о подготовке проекта закона об изменении закона по вопросам лицензирования. Но я попрошу парламентария, Петр Петрович об этом говорил, серьезное внимание уделить этому вопросу. Нужно депутатам встряхнуться прежде всего. Грамотные люди вместе с заинтересованными людьми сесть и проработать этот законопроект. И вам тоже посмотреть потом уже во втором приближении
2: уже на этот
1: проект. И не просто изменения и дополнения, а в целом посмотреть на этот закон. По устоявшейся практике сегодня мы должны обсудить наиболее острые новеллы этого документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте.
0: Продолжение темы. Говоря о самом термине лицензирования, Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правила игры и задача защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства. Президент настаивает на переработке закона полностью.
1: Я вас прошу внимательно к этому относиться и теоретически. Да, это правила игры, да, это в основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю, так все. Ну, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства.
0: Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» откроется в Минске 30 сентября. Масштабная экспозиция и насыщенная деловая программа объединят лидеров индустрии из Беларуси, России и других стран ЕАЭС с целью развития кооперационных цепочек и передовых технологий. Площадка в Минске сохраняет за собой статус профильного хаба технологического сотрудничества. В этом году фокус «Иннопром Беларусь» будет направлен на углубление инвестиционного и инновационного потенциала действующих операционных связей. Зарегистрироваться в качестве гостя или же участника и представить продукцию и товары в составе экспозиции можно на сайте мероприятия. Регистрация открыта до 19 сентября. Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований провел комплексное республиканское социологическое исследование по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов масштабного исследования сегодня презентовали в Минске. Так, например, чуть более 71% белорусов оценивают общий уровень социально-экономического развития своего населенного пункта как высокий. Работой объектов торговли удовлетворены почти 88% респондентов, работой объектов общественного питания, столовых, кафе и ресторанов 64,3%. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 24, в Гродно 17 выше нуля, в Могилеве плюс 26, в Бресте 16, в Гомеле 27 тепла, в Минске плюс 18. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 9 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета, Яна Цыди. Служба новостей.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о пересмотре помощи Украине.
5: Вы знаете, это все логично. По какой причине? Поскольку именно необходимостью оказания поддержки киевскому режиму европейские политики обосновывают своим обществом те или иные, значит, экономические диффузии и ухудшение уровня жизни рядового гражданина. Того самого синего воротничка, законопослушного европейского труженика, который рассчитывает на то, что и привык, в принципе, к тому, что у него достаточно комфортный уровень жизни и высокая стабильная зарплата, позволяющая планировать и свою жизнедеятельность, и на отдых там, и оплачивать счета и так далее. Они же не так, как у нас, где вся страна обеспечена собственным жильем, там плюс-минус. Там многие люди арендуют жилье и напрямую зависят от арендных ставок и от уровня своих доходов. А если дорожают продукты питания, если дорожает бензин, если повышаются арендные ставки, если дорожают жилищно-коммунальные услуги, электричество, ну, естественно, люди задают вопрос, что происходит. А в той же Германии уже несколько лет фактически наблюдается рецессия экономики. Это локомотив Европы. Конечно, они находятся на вершине горы и катятся с нее с определенной скоростью, пока они еще не набрали такой динамики, чтобы оказаться уж совсем внизу. Но вместе с тем ухудшение ситуации ощущают на себе рядовые европейцы, особенно жители государств Западной Европы, и голосуют за политиков, которые выступают оппонентами в отношении действующих властей. Но я бы, конечно, здесь не впадал в прелесть, вот, и не предавался каким-то излишне радостным эмоциям относительно успехов правых евроскептических партий. Но дело в том, что в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп тоже приходил с похожими лозунгами, вот, и мы видим, что коренных изменений не произошло, хотя он их обещал. Скорее наоборот. Вот человек, который постоянно говорит о том, что он завершил 8 войн, пожалуй, несколько развязал. Ну, особенно то, что они устроили на Ближнем и Среднем Востоке. Это, кстати, еще один элемент, довольно весомый в копилку общей глобальной негативной ситуации. Я все же далек от мысли, что глобалисты в ближайшее время упустят контроль над Европой. Более того, они могут и усилиться, если Дональд Трамп проиграет выборы в Конгресс. Ну, сравнивая, например, действия Трампа и действия Байдена, ну, вот две разных администрации, мы же все равно рассматриваем ту или иную ситуацию не только в глобальном разрезе, но и через призму национальных интересов. Администрация Трампа какой-никакой, а диалог с белорусским государством ведет. А понятно, что они поддерживают коммуникацию и с экстремистами беглыми, но, по крайней мере, делают это под одеялом и не делают вид, что вожаки этих экстремистов репрезентуют белорусский народ, либо представляют белорусскую власть, что, собственно говоря, делала администрация Байдена.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi представила флагманский смартфон 18 Fold. Ugreen показала первый в мире пауэрбанк с охлаждающей жидкостью. И Honor представила смартфон Play 20A. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Ugreen представила первый в мире пауэрбанк с охлаждающей жидкостью. Главная особенность – система жидкостного охлаждения. В корпусе предусмотрено прозрачное окно, через которое можно наблюдать за движением охлаждающей жидкости в реальном времени. По заявлению Ugreen, технология позволяет удерживать пиковую температуру на 10 градусов по Цельсию ниже эталона. На корпусе также установлен небольшой дисплей. Он показывает мощность подпитки, количество циклов аккумулятора и текущий уровень заряда. Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки. Xiaomi показала флагманский широкоформатный складной смартфон 18 Fold. Разработка заняла 20 месяцев. Смартфон получил шарнир нового поколения с трехступенчатой конструкцией в форме капли воды. Корпус выполнен из фирменного стекла. Внешний экран имеет диагональ 5 дюймов и разрешение 1712 на 1168 пикселей, а внутренний 7 дюймов и разрешение 2364 на 1672 пикселя. В обоих случаях используются OLED-панели с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Для внутреннего дисплея заявлена пиковая яркость до 4000 нит. Отдельное внимание производитель уделил складке на внутреннем экране. Для повышения прочности гибкую панель защитили двухслойным ультратонким стеклом. Honor представила смартфон Play 20A с дополнительным дисплеем в блоке камер, похожим на магический экран у Xiaomi 17 Pro. Это первое доступное устройство с такой особенностью. Маленький дисплей показывает время, уведомления о звонках и музыке, а также служит мини-видоискателем для селфи на основную 13-мегапиксельную камеру. Она здесь одна, хотя дизайн может сбить с толку. Фронталка имеет 5 мегапикселей. На лицевой стороне установлен большой 6-дюймовый дисплей с частотой обновления до 90 Гц. Сканер отпечатков встроен в боковую грань. Смартфон поддерживает две сим-карты. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Проект изменения законов по вопросам лицензирования уже разработан. Перед его дальнейшим усовершенствованием в парламенте президент предложил детально разобрать наиболее острые нововведения и понять, как они будут применяться на практике.
1: Вообще в законе, Игорь Петрович Налеван, надо определиться, что такое лицензирование и где будем лицензировать, и вообще все будем лицензировать, и возможно ли видеть практику в других государствах, все ли мы будем лицензировать, то есть давать разрешение и устанавливать правила игры, или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается. Но ни в коем случае не исходить из того, что вот если мы лицензии какие-то где-то уведем, как вот будем обсуждать там домофоны и прочее, значит, мы где-то нарушаем права человека или еще где-то что-то. Какие тут нарушения? Если у меня есть правила поведения в этом сегменте жизни общества или экономики, вот они четко прописаны, что тут плохого? Если я беру лицензию и вижу свои права, обязанности, и там будут определенные, если нужно, ограничения. Серьезнейшим образом надо отнестись к этому закону. Поэтому я и настаиваю на его переработке полностью, а не только дополнение и изменение.
0: Продолжение темы. Сейчас в Беларуси лицензированию подлежат 38 видов деятельности, по 28 предлагаются изменения. Среди них дополнительное образование детей и молодежи. Его предлагают включить в перечень лицензируемых услуг. При этом важно, чтобы новые требования действительно защищали детей, но не привели к сокращению выбора и снижению качества образования.
1: Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравится.
0: Третий пакет изменений в таможенный кодекс ЕАЭС обсуждают на международной научно-практической конференции в Минске. Внешняя торговля и международная обстановка меняется, поэтому таможенное законодательство тоже приходится адаптировать. Первый пакет изменений уже коснулся электронной торговли. Второй сейчас проходит внутригосударственное согласование. Среди его новшеств – усиление контроля за незаконным транзитом, более широкое применение электронных навигационных пломб и упрощение ввоза контейнеров. Скоро эти нормы вступят в силу. Отмечу, в основу темы конференции легла концепция трансформации и перезагрузки Евразийского экономического союза, которую представил белорусский президент на Евразийском экономическом форуме в Минске в июне минувшего года. Более 28% белорусов делают наличные накопления в белорусских рублях. Об этом свидетельствуют данные комплексного республиканского социологического исследования по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси. Согласно ответам, свыше 41% респондентов тратят все деньги и не делают накоплений. Почти 33,5% используют возможность рассрочки и кредита. Это не является неким исключением сугубо для нашей белорусской нации. Это общемировая тенденция и свидетельствует она о том, что сейчас люди ориентируются на потребление товаров и использование кредитов, тем самым уверены в завтрашнем дне, уверены, что смогут обеспечить за счет своей заработной платы и стабильное будущее, и стабильное социально-экономическое положение детей и семьи. На вопрос, как вы оцениваете материальное положение вашей семьи, 82,2% респондентов отметили как хорошее, 17,7% как плохое. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 23, в Гродно 18 выше нуля, в Могилеве и Гомеле плюс 27, в Бресте 19 тепла, в Минске плюс 14. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба

0: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
1: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, можно ли провести хирургическую операцию в космосе, зачем семейным парам обязательно спать вместе и какие продукты помогут бороться с последствиями загрязнения воздуха, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Белорусская космонавтка Анастасия Ленкова хочет провести хирургическую операцию в условиях невесомости. Звучит это как сцена из фантастики. Однако для космической медицины это вполне реальный вызов. Если люди будут летать и дальше, и дольше, лечить их придется не только на Земле. Напомню, Анастасия Ленкова – врач, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Она была дублером Марины Василевской во время первого полета «Белорусский в космос». Теперь ее собственная научная идея связана с медициной на орбите. Главная проблема – это невесомость. На Земле кровь и другие жидкости ведут себя вполне предсказуемо, стекают вниз, и их можно убрать салфеткой или отсосом. На орбите все иначе, капли могут разлетаться по станции, а значит, нужны специальные боксы и защита, чтобы биологические жидкости не попадали в воздух. Совместный сон может стать причиной напряжения между партнерами и провоцировать ссоры. Пары, которые регулярно не высыпаются из-за храпа, резких движений и разных температурных предпочтений, чаще жалуются на усталость и проблемы в отношениях. Однако совместный сон является важным фактором укрепления отношений и снижения риска разводов. Когда пара спит вместе, в организме вырабатывается окситоцин, гормон привязанности. Он усиливает чувство близости, доверия и безопасности. Тактильный контакт во сне снижает уровень кортизола, что делает партнеров более спокойными и терпимыми друг к другу в повседневной жизни. Здоровая психика и крепкий брак невозможны без ощущения надежного плеча рядом. Некоторые продукты средиземноморской диеты могут снижать повреждение ДНК, вызванное мельчайшими частицами загрязненного воздуха. Исследователи изучили йогурт, яблоки, лимоны, персики, киви, брокколи, лук и помидоры. Их защитное действие проверяли на бактериях и трех линиях человеческих клеток – легких, печени и кишечника, которые подвергали воздействию частиц, способных глубоко проникать в ткани и вызвать окислительный стресс или повреждение генетического материала. Наиболее выраженный эффект показал йогурт. В некоторых экспериментах он снижал повреждение ДНК клеток легких примерно на 90%. Значительный защитный эффект также наблюдался у помидоров и томатного пюре, а в отдельных клеточных моделях у яблок, персиков и лука. В тестах на бактериях йогурт также оказался наиболее эффективным в подавлении мутагенного действия частиц. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования. В числе предлагаемых в законопроекте новаций – введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, услуг по монтажу и обслуживанию домофонов, а также изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения. Президент ориентировал парламентариев на серьезный подход и тщательную работу по этому вопросу.
1: Лицензирование – это ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности, но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике. Парламент, правительство должны четко видеть последствия решений. Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе. Это тоже надо учитывать. Но не это главное. Если надо, значит надо. Надо понимать, как это будет работать на практике и не только в Минске. Тут, наверное, попроще, но и в отдаленной деревеньке. Закон есть закон.
0: Продолжение темы. Одно из предложенных нововведений, включенных в проект закона, касается необходимости получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Глава государства обратил внимание, что в белорусских городах домофоны установлены практически в каждом подъезде, и, соответственно, общее число по стране значительное. Александр Лукашенко также заострил внимание на вопросе обслуживания домофонов в средних и малых городах, а также по организациям ЖКХ.
1: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживание домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане, и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения.
0: Белорусская столица встречает первых участников 5-го Минского международного экономического форума. Уже завтра их ждет насыщенная деловая программа, которую в этом году разделили на три ключевых тематических направления. Первый блок полностью посвящен раскрытию экспортных и туристических возможностей Минска для иностранных партнеров. В рамках второй секции эксперты предложат бизнесу практические инструменты для расширения деловой географии и выстраивания прямых контактов в текущих геополитических реалиях. Особое внимание уделено интеграции передовых технологий и внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. На мероприятии ожидается около 250 зарубежных гостей из 15 стран мира, среди которых представители России, Китая, Турции, Индии, Ирана, а также государств Центральной и Юго-Восточной Азии. И в завершении выпуска всего недели остается до Дня народного единства. Сегодня республиканская акция «Беларусь единая» проходит сразу в трех городах – Слуцке, Любани и Слониме. Формат проекта в этом году кардинально обновленный. В роли спикеров – молодые лидеры общественных объединений. Они говорят со сверстниками на одном языке, на равных. Главный посыл – помнить, какой ценой была восстановлена историческая справедливость и почему единство народа остается одной из важнейших ценностей сегодня. Впереди еще несколько городов. Напомню, финальной точкой станет масштабный форум в Минске, который пройдет 17 сентября и будет посвящен Дню народного единства. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 22, в Гродно 17 выше нуля, в Гомеле и Могилеве плюс 27, в Бресте плюс 18, в Минске 15 тепла. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыдь.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi представила флагманский смартфон 18 Fold. Ugreen показала первый в мире пауэрбанк с охлаждающей жидкостью. И Honor представила смартфон Play 20A. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Ugreen представила первый в мире пауэрбанк с охлаждающей жидкостью. Главная особенность – система жидкостного охлаждения. В корпусе предусмотрено прозрачное окно, через которое можно наблюдать за движением охлаждающей жидкости в реальном времени. По заявлению Ugreen, технология позволяет удерживать пиковую температуру на 10 градусов по Цельсию ниже эталона. На корпусе также установлен небольшой дисплей. Он показывает мощность подпитки, количество циклов аккумулятора и текущий уровень заряда. Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки. Xiaomi показала флагманский широкоформатный складной смартфон 18 Fold. Разработка заняла 20 месяцев. Смартфон получил шарнир нового поколения с трехступенчатой конструкцией в форме капли воды. Корпус выполнен из фирменного стекла. Внешний экран имеет диагональ 5 дюймов и разрешение 1712 на 1168 пикселей, а внутренний 7 дюймов и разрешение 2364 на 1672 пикселя. В обоих случаях используются OLED-панели с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Для внутреннего дисплея заявлена пиковая яркость до 4000 нит. Отдельное внимание производитель уделил складке на внутреннем экране. Для повышения прочности гибкую панель защитили двухслойным ультратонким стеклом. Honor представила смартфон Play 20A с дополнительным дисплеем в блоке камер, похожим на магический экран у Xiaomi 17 Pro. Это первое доступное устройство с такой особенностью. Маленький дисплей показывает время, уведомления о звонках и музыке, а также служит мини-видоискателем для селфи на основную 13-мегапиксельную камеру. Она здесь одна, хотя дизайн может сбить с толку. Фронталка имеет 5 мегапикселей. На лицевой стороне установлен большой 6-дюймовый дисплей с частотой обновления до 90 Гц. Сканер отпечатков встроен в боковую грань. Смартфон поддерживает две сим-карты. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Данные пассажиров международных автобусов будут передавать в единую госсистему. На 82-м километре автодороги М6 Минск-Гродно в Воложенском районе начал работать переход для диких животных. И сеть «Зарядка» запустила в микрорайоне Минск-Мир зарядный хаб на 6 станций. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси изменится порядок передачи данных о пассажирах, пересекающих границу на автобусах. Перевозчики будут обязаны безвозмездно передавать сведения в единую госсистему. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие международные перевозки пассажиров, должны будут передавать в систему фамилию, имя и отчество пассажира, его пол, дату рождения и гражданство. Также потребуется информация о документе, на основании которого приобретен билет, его название, номер и срок действия. Формат, режим и периодичность передачи сведений будут определяться соглашениями об информационном взаимодействии между оператором единой государственной информационной системы и перевозчиками. Постановлением также установлен порядок передачи данных о пассажирах воздушного и железнодорожного транспорта и других видах перевозок. При этом признано утратившим силу постановление Минтранса 20 июня 2016 года, которым ранее регулировался порядок предоставления персональных данных пассажиров органам пограничной службы и другим госорганам. На 82-м километре автодороги М6 Минск-Гродно в Воложенском районе начал работать переход для диких животных, оборудованный системой видеоаналитики. Камеры в режиме реального времени отслеживают приближение животных к дороге. Если зверь оказывается в непосредственной близости от проезжей части, система автоматически предупреждает водителей. В этот момент дорожный знак «Дикие животные» начинает попеременно мигать желтым светом, а на электронном табло появляется текстовое предупреждение об опасности. Включение светового табло означает реальную угрозу появления дикого животного на дороге, а не просто предупреждение о потенциально опасном участке. Водителям при появлении мигающего знака и сообщения на табло необходимо немедленно снизить скорость и быть особенно внимательными. Сеть «Зарядка» запустила в микрорайоне Минск-Мир зарядный хаб на 6 станций. Одновременно здесь могут заряжаться до 12 электромобилей. Площадка находится между паркингом и жилыми домами неподалеку от полукруглой высотки «Диадема» и торговым центром «Авиамолл». Чтобы попасть к зарядным станциям, нужно свернуть с дороги к жилым домам. В хабе установлены 4 быстрые ЭЗС мощностью 80 кВт и 2 медленные по 22 кВт. Спрос на зарядку в густонаселенном Минск-Мире стремительно растет. Поэтому здесь и установили на одной площадке сразу 6 станций на 12 авто. При этом предусмотрели разные форматы. Одни хотят оставить электромобиль на ночь, другие зарядиться за полчаса. Каждый сможет выбрать тот вариант, который ему ближе. Отмечу, сеть «Зарядка» сейчас насчитывает около 100 станций в Беларуси. Большая часть находится в Минске. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

страна – континент, а враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение был вынесен подготовленный проект закона. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новации документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. В числе предлагаемых в законопроекте новшеств – изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения.
8: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требования для работы в частном секторе здравоохранения. Это, прежде всего, увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частные медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства.
7: Продолжение темы. В ходе совещания президент Беларуси дал поручение дополнительно проанализировать деятельность игорного бизнеса и его рекламу в стране. «У нас красивая страна для народа. Не везде надо бросаться на деньги», – подчеркнул президент.
8: Как они называются у вас? «Крути гуся» там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там… Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. У нас же чистая, красивая для народа страна. Наверное, там кое-что не для народа.
7: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Беларуси. Обсужден график совместных мероприятий на ближайшую и среднесрочную перспективу, проведение которых призвано придать дополнительный импульс развитию межгосударственного взаимодействия, а также обеспечению последовательного продвижения и содержательного наполнения приоритетных направлений сотрудничества между Беларусью и Ираном. Более 98% белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу. Большинство граждан гордится мирной жизнью, а самым важным называют здоровье и семью. Результаты социологического исследования по вопросам социально-экономического развития Беларуси представили сегодня в Минске. Белорусы признают и ценят результаты социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Примечательно, что жители села оценивают материальное благополучие своих семей немного выше, чем жители Минска. Напомню, в рамках исследования опрошено более 2000 респондентов, представляющих все регионы Беларуси. В исследовании приняли участие и мужчины, и женщины, люди семейные и несемейные с разным уровнем образования. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Гродно 18 выше нуля, в Гомеле и Могилеве плюс 29, в Бресте 20 тепла, в Минске плюс 16. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыпкина.

Это Альфа-Радио. Альфа-Радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Mission of the Group.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич прокомментировал, почему власти Латвии стремятся отбить у своих граждан желание приезжать в Беларусь.
2: Нужно сказать, что начиная с 2022 года, когда реализовывается этот наш белорусский проект «Без виз», так называемый, который мы все прекрасно знаем, со стороны Латвии на территорию Беларуси въехало более 400 тысяч человек. Это по данным нашего Госпогранкомитета. Значит, население Латвии на сегодняшний день составляет чуть более 1 800 000. Вы представляете, какой процент, если, так скажем, теоретически предположить, что эти 400 тысяч в основе своей это жители Латвии, какой это процент граждан...
3: 450 тысяч.
2: Какой-то процент населения страны. Это значительная часть населения. Это, по сути дела, если посмотреть, взять всех родственников, приезжавших к нам, всех родственников этих людей, то вся страна, в принципе,
3: сарафанное радио работает,
2: знает, что такое Беларусь, что реально она себя представляет, естественно, знает и понимает, осознает, что никакой угрозы с нашей стороны нет. Мы хотим дружить, общаться, как всегда это было в советское время и некоторые периоды нашей новейшей истории Беларуси. Поэтому, конечно, для латвийских политиков это угроза, и они будут делать все для того, чтобы, вот эти логистические потоки людские перекрыть. Они закрывают границу не для белорусов, они закрывают границу для своих граждан, чтобы граждане Латвии и другие представители, живущие в Европейском Союзе, не видели, что здесь происходит, чтобы не дискредитировать свои средства массовой информации, своих же политиков, которые постоянно, каждый день льют и в парламенте, и на других площадках льют грязь на Беларусь, демонизируют нас, обманывая таким образом своих людей. Мы видим, недавно посещал и один из бывших депутатов, которого, лишили, можно сказать, насильственно полномочий депутатских в латвийском парламенте нашу страну, активный, известный в Латвии блогер, который показывал, что здесь происходит реально, приезжая в глубинку белорусскую на предприятие, встречаясь с людьми. И, конечно, для латвийских политиков, которые сегодня находятся у власти, это угроза. Поэтому они будут делать все для того, чтобы, здесь противодействовать общению между нашими обществами, между нашими людьми. С другой стороны, безусловно, это такая достаточно однобокая акция. Почему? Потому что без проблем можно попасть в ту же Латвию, через Польшу или Литву.
3: Литва еще
2: с которыми у нас граница открыта. Здесь, понятно, проблем достаточно. Но люди перемещаются, больше-меньше очереди сезонно появляются. Но, опять же, возможности такие есть, поэтому кто хотел бы попасть в Латвию, без проблем. Поэтому здесь просто создается дополнительное препятствие для того, чтобы как можно сильнее отбить желание граждан Латвии приезжать в Беларусь и убеждаться в очередной раз, что литовские их родные политики — это обычные лгуны, которые исповедуют тройные, четверные стандарты в личных своих целях и которые, естественно, не думают про своих граждан, не заботятся о своих родных людях. И, естественно, трижды плевали на дружбу между нашими народами, которая, нам географически от Бога дана возможность и желание дружить, потому что мы соседи. Других соседей у нас не будет, ни у них, ни у нас. А мы действительно, хоть, может быть, и разных этносов, балты, славяне, но мы соседи. И у нас и были в истории исторические периоды, в том числе и, в первую очередь, это советский период, когда мы прекрасно общались, прекрасно дружили, прекрасно помогали друг другу и были, как говорится, в горести и в радости вместе. Но, опять же, современным политикам это не надо, потому что для них это смерть. Они не латвийские политики, они ставленники из МИ, исповедуют интересы совсем других регионов и совсем других государств.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич высказался о пятой выставке китайских товаров и услуг в Минске. Китай доверяет Беларуси и видит перспективы.
2: Китай сыграл огромную роль в обеспечении, скажем, нашей работы, бесперебойной работы нашей промышленности в условиях санкционного давления. Многие, скажем, компоненты западные были замещены китайскими аналогами, которые, естественно, по качеству не уступают. Поэтому, конечно, в этом контексте очень важно, чтобы наши предприятия имели возможность работать с китайскими предприятиями напрямую, с китайскими поставщиками. Ну, это же, естественно, важно и для наших китайских партнеров, чтобы не было посредников, потому что посредничество, естественно, мы с вами прекрасно знаем, увеличивает цену, естественно, это влияет на формирование цены финального итогового продукта. А потому, конечно, такие выставки позволяют в глаза посмотреть партнерам в сфере промышленного производства, договариваться, соответственно, покупать, продавать технологии и таким образом, еще раз повторю, развивать, способствует развитию, такие выставки способствуют развитию нашей промышленности, а значит, поступлению выручки, в том числе в бюджет, а значит, поступательному развитию нашего государства, социально-экономической ее сферы. Естественно, это способствует достойной жизни наших граждан. Вот такая цепочка выстраивается здесь. Другое дело, конечно, понятно, китайцы далеко не со всеми будут делиться своими технологиями, будут продавать свои технологии, потому что в современном мире это очень дорогого стоит, в том числе и в политическом смысле. Кто владеет технологиями, тот, естественно, может проводить суверенную независимую политику без оглядки на кого бы то ни было. Почему? Потому что, естественно, он ни в чем не нуждается, он сам может все производить, сам может обеспечить нормальное функционирование государства. И это, конечно, в этом контексте Беларусь здесь пример. У нас есть партнеры, в том числе и Китай, которые нам доверяют, и доверяют они нам не просто так. Наше партнерство, как мы с вами прекрасно знаем, это не тенденция последних лет. Наше партнерство такое, это, скажем, движение нашего государства, нашей экономики в направлении активного сотрудничества с Китаем, это 1994 год, когда главой нашего государства стал Александр Иванович Лукашенко. Именно тогда мы стали на этот путь, и он сегодня, естественно, приносит вот такие положительные плоды, которые помогли нам, по сути дела, обеспечить суверенитет, независимость государства в сложных условиях санкционного давления, не только санкционного, обеспечить безопасность нашей страны и нормальный уровень жизни людей. То, как живут сегодня белорусы, так за 1991 года начиная, белорусы не жили так богато никогда. И это, естественно, в этом в том числе есть определенная роль наших таких добрых, взаимоуважительных, взаимовыгодных отношений с огромным Китаем, который сегодня, там споры идут, первая, вторая экономика мира. Ну, китайцы люди очень умные, они, и, так скажем, когда и первым экономикой и будут общие, всем миром признаны, они никогда про это вслух не скажут. Но мы прекрасно с вами понимаем, что сегодня такое Китай. В квартире каждого человека, живущего на планете Земля, есть что-то, произведенное в Китае. И не одно. И это, естественно, о многом говорит. И мы с этим государством дружим. Мы не просто дружим. У нас стратегическое партнерство с этой страной, признанное политическим руководством и Китая, и Беларуси. И, конечно, такие выставки — это вот эти ниточки, которые вот это стратегическое партнерство обеспечивают практическими шагами, практическими контрактами и практическим продуктом, который помогает нам, еще раз повторю, развивать нашу промышленность, соответственно, экономику. Ну, экономика обеспечивает социальные потребности нашего государства и нормальную жизнь, достойную жизнь наших граждан. Поэтому, конечно, эта выставка – это вот как раз-таки один из таких маяков нашего сотрудничества в целом с Китаем и признак доверия китайской стороны к Беларуси, признак того, что китайцы определяют наше государство как общественно-политически стабильное, они видят в нас перспективу и не видят каких-либо рисков работать здесь с белорусскими партнерами на перспективу.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Инфорадио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Президент Беларуси собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Александр Лукашенко на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Завтра в Минске стартует 5-й международный экономический форум. Белорусские ученые вывели новый сорт пшеницы.
0: Что происходит?
4: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования.
5: Считаю, что вопрос весьма важный и актуальный для страны в целом. Правительство докладывает о подготовке проекта закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Я попрошу парламентарию, Петру Петровичу об этом говорил, серьезное внимание уделить этому вопросу. Нужно депутатам встряхнуться прежде всего, грамотные люди вместе с заинтересованными людьми сесть и проработать этот законопроект. И вам тоже посмотреть потом уже во втором приближении. И не просто изменения и дополнения, а в целом посмотреть на этот закон. По устоявшейся практике сегодня мы должны обсудить наиболее острые новеллы этого документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте.
4: Говоря о самом термине лицензирования, Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правило игры. В основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю. Могут быть и ограничения, сказал он. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства. По словам Александра Лукашенко, нужно в законе определиться по вопросу масштабов лицензирования, в том числе изучив практику в других государствах. Подытоживая, президент еще раз обозначил основной подход. Не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. Представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно, иметь определенное заключение, как люди воспринимают те или иные проекты, прежде чем они станут законами. Законодательство должно быть максимально стабильным, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи.
5: Мы последовательно на протяжении ряда лет до настраивания государственного регулирования образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я об образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли? Отметь, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятны для всех. Какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе? Вопросы лицензирования образования должна быть поставлена точка.
4: Одно из предложенных нововведений, которые включены в проект закона, касается необходимости получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов.
5: Что такое домофоны, горожане, и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживать. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
4: Проектом закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который подготовлен Министерством экономики, также предлагается изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения.
5: У многих вызывает сомнения целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходит в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование. В цену. Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, я хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. И представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те иные проекты, прежде чем они станут законами. С подробной всесторонней оценкой надо за и против. Законодательство должно быть максимально стабильным.
4: Александр Лукашенко также поручил дополнительно изучить работу и рекламу в стране игорного бизнеса.
5: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
6: Все зарегулировано, значит, президент.
5: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино.
6: То, что касается рекламы, ваше поручение.
5: Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будут они там вкладывать, будут инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны, и указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
6: Это вранье.
5: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно.
0: Это важно.
4: Подход к лицензированию в сфере образования в Беларуси очень взвешенный. Об этом министр образования Андрей Иванец заявил журналистам по итогам совещания у президента Беларуси, где в том числе обсуждались предложения по введению лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. «Мы подходим очень взвешенно к лицензированию, учитывая, что лицензия выдается на бессрочный период. Мы не видим никаких проблем ни с точки зрения администрирования данной процедуры, ни с точки зрения затрат, как человеческих, так и финансовых, на ее осуществление», сказал Андрей Иванец. В настоящее время в Беларуси лицензируются 5 из 6 уровней основного образования – дошкольное, общее, среднее, профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование, а также 3 образовательные программы дополнительного образования взрослых, повышение квалификации руководящих работников и специалистов, переподготовка на уровне высшего образования, переподготовка на уровне среднего, специального образования. Министерство образования в процессе подготовки в правительстве законопроекта в сфере лицензирования предложила расширить перечень лицензируемых образовательных услуг, включив в него дополнительное образование детей и молодежи. Андрей Иванец констатировал, что в нашей стране действует очень разветвленная система дополнительного образования детей и молодежи. Кроме многочисленных государственных учреждений, в этой сфере работает и порядка 500 частных организаций. Чтобы начать данный вид деятельности, необходимо пройти согласование образовательных программ в местных исполнительных органах власти. Поэтому это предложение о лицензировании – фактически формализация той работы, которая сегодня и так осуществляется у нас на местах, заявил глава Минобразования. Государство создает все условия для того, чтобы во внеурочное время наши дети могли заниматься абсолютно по всем направлениям. Каждый родитель вправе выбирать, а мы уже должны бороться за каждого ребенка, потому что качество, разнообразие и предлагаемые программы должны быть единственными ориентирами для наших детей и родителей, подчеркнул Андрей Иванец. Правом лицензировать услуги по монтажу и обслуживанию домофонов предлагается наделить департамент охраны МВД. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам совещания у президента Беларуси о подходах правительства к лицензированию отдельных видов деятельности. По его словам, на мероприятии главы государства поддержано предложение МВД наделить департамент охраны функциями единого оператора по обслуживанию домофонов. «Мы внесли предложение, чтобы департамент охраны МВД взял на себя ответственность лицензировать данный вид деятельности. Мы будем отвечать за качество персонала, который будет обслуживать, качество техники, которая будет устанавливаться», сказал Иван Кубраков. Президент поддержал нашу инициативу и сказал, что касается безопасности людей, делать это очень оперативно. Такая задача была поставлена правительству и парламентариям, добавил он. Иван Кубраков заверил, что для граждан переход к обслуживанию у единого оператора будет максимально безопасным и комфортным. Никакого удорожания услуг при этом не будет, подчеркнул он. Отмечу, в настоящее время деятельностью по установке, монтажу, обслуживанию домофонов занимаются 82 юридических лица и 14 частных предпринимателей. Нередки случаи, когда граждане жалуются в жилищно-эксплуатационные службы на то, что после истечения гарантийных сроков домофоны не работают и никем не обслуживаются. Предложения о новых требованиях к врачам и персоналу частных медцентров отправлены на доработку. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Ходжаев по итогам совещания у президента Беларуси о подходах правительства к лицензированию отдельных видов деятельности. Министр объясняет необходимость подобных нововведений стремлением обеспечить надлежащий уровень качества медпомощи во всех учреждениях, будь то государственные или частные. При этом в государственных есть возможность прямого и регулярного контроля за состоянием дел в этих вопросах. Работает институт наставничества, есть кому посоветовать и поддержать профессиональный рост молодых специалистов. Что касается медучреждений частной формы собственности, здесь государство задает определенные рамки, и один из критериев – опыт и, соответственно, стаж работы специалистов. По словам Александра Ходжаева, президент по итогам совещания поручил дополнительно проработать предложения Минздрава, обсудить их со специалистами отрасли, с общественностью. Глава государства поставил поставил очень правильную задачу, которая заключается в том, что мы не должны решать поверхностно, мы должны решить системно, подчеркнул министр. Требуется дополнительное обсуждение с общественностью, аналитические данные, которые позволят сделать конкретный выбор. Это предложение решает проблему, которую мы перед собой ставим, или мы должны предложить такое решение, которое эту проблему решит коренным образом. Стараемся за самые короткие сроки определить направления, тренды, которые предложим к обсуждению и утверждению. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич рассказал о значении экономической кооперации Беларуси и России.
2: Ну, безусловно, экономика – это основа нашего, так скажем, союзного проекта, союзного государства в целом, основа обеспечения национальной безопасности страны, потому что, понятно, экономика – это деньги, за деньги мы можем сами произвести, либо купить соответствующее оборудование, технологии, вооружение, которое поможет нам обеспечить вот то, чем мы с вами гордимся, безопасное мирное небо над Беларусью. Что касается визита Потанина, то, понятно, это, так скажем, обсуждение конкретных, как это всегда бывает у главы государства, предметных вопросов нашего производственного сотрудничества, сотрудничества наших экономик. Потанин – это второй, значит, по списку Forbes человек в Российской Федерации. Его доходы оцениваются, точнее, его капитал оценивается примерно в 30 миллиардов долларов США. Понятно, в основе этого добывающая промышленность, предприятия, которыми он владеет, и, естественно, которые требуют в том числе и технологий, соответствующих техники, которые есть у нас, которые мы производим. Это БелАЗ в том числе. Mm-hmm. Поэтому есть договоренность о создании совместного производства в Красноярском крае по производству такой большой автомобильной техники. Это конкретный проект, который будет обеспечивать и предприятие этого бизнесмена, и, естественно, будет также решать другие вопросы потребностей российского рынка. Поэтому, опять же, это предметное, как всегда, сотрудничество. Но опять мы должны с вами прекрасно понимать, наш глава государства, когда речь идет о таких торгово-экономических серьезных проектах, значит, в первую очередь, это интересы нашего государства, интересы Беларуси. Встреча с главой государства – это гарантия того, что все будет выполнено ровно так, как прописано в соответствующих соглашениях.

0: столкнувшись с беспрецедентным санкционным давлением, в том числе и те предприятия, которые принадлежат российскому бизнесмену Потанину, они, естественно, нуждаются в тех технологиях, которых эти предприятия лишились по итогам санкций, той техники, которая им необходима. Конечно, у них есть заинтересованность работать с нами, у них есть финансовые возможности совместно с нами реализовывать проекты. Это, опять же, на пользу нашим людям, потому что и там работают люди, россияне, наши братья на предприятиях российских, и у нас, естественно, работают наши белорусы. И поэтому, конечно, в этих условиях мы должны кооперироваться для того, чтобы обеспечить работой и достойной заработной платой наших людей. И таким образом, в том числе, конечно же, обеспечить национальную безопасность наших государств.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Проект изменения законов по вопросам лицензирования уже разработан. Перед его дальнейшим усовершенствованием в парламенте президент предложил детально разобрать наиболее острые нововведения и понять, как они будут применяться на практике.
1: Все ли мы будем лицензировать? То есть давать разрешение и устанавливать правила игры? Или только там, где это нужно? Если у меня есть правила поведение в этом сегменте жизни общества или экономики, вот они четко прописаны, что тут плохого. Если я беру лицензию и вижу свои права, обязанности, и там будут определенные, если нужно, ограничения. Серьезнейшим образом надо отнестись к этому закону. Но лицензирование – это ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности, но излишние барьеры, недостаточно взвешенное решение, даже недоработанная формулировка, могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике. Парламент, правительство должны четко видеть последствия решений. Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе.
0: В продолжение темы Александр Лукашенко на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, подчеркнув, что основное требование в этом вопросе – защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов.
1: Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли? Отмечу, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятные для всех. Какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе? Вопросы лицензирования образования должна быть поставлена точка.
0: Автопробег «Символ единства» продолжает свой путь по линии воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Сегодня автоколонна патриотов достигла четвертой знаковой точки и прибыла в город Глубокое Витебской области. Здесь проходят мероприятия, посвященные празднованию самого нового государственного праздника Беларуси – Дня народного единства. Колонна собрала активистов со всей Беларуси. Для Глубокского района события 17 сентября 1939 года имеют особое значение. До момента освобождения Красной Армии и Западной Беларуси местное население почти 20 лет жило в условиях насильственной полонизации. По данным переписи 1921 года при польской оккупации, из почти 15 тысяч жителей 10 тысяч задекларировали себя белорусами. Отмечу, колонна патриотов уже проделала путь в 500 километров. После Глубокого автоколонну ждут в Верхнедвинске. В Беларуси вывели новый сорт пшеницы с использованием передовых молекулярно-генетических методов. Урожайность нового сорта «Карта» достигает 86 центнеров с гектара. Кроме того, зерно этой пшеницы обладает высокой стекловидностью – 88%. Это значит, что оно твердое и плотное. Из такого крепкого зерна получается первоклассная мука высшего сорта. Также в «Карте» зафиксировано высокое содержание белка и клейковины. Чем ее больше, тем эластичнее тесто и пышнее получится. Учится сдоба, а домашняя лапша или макароны не разварятся в кашу. Благодаря этим показателям сорт подходит для кондитерской и макаронной промышленности. Помимо выдающихся вкусовых качеств, сорт вынослив и обладает высокой устойчивостью к полиганию. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Гродно 17 выше нуля, в Гомеле плюс 28, в Могилеве 18 тепла, в Бресте плюс 19, в Минске 15 выше нуля. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

кричали, кричали осуждение, позор, геноцид. Но к обеду скандальчик замяли. Все же Арни и все же

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Предлагаемые инновации в сфере лицензирования стали темой совещания у президента. На рассмотрение вынесен подготовленный проект закона. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. В числе предлагаемых в законопроекте новаций – введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, услуг по обслуживанию и монтажу домофонов, а также изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения.
2: Давайте сразу разберемся, чтобы журналисты понимали, поскольку они, прежде всего, понесут эту тему в общество. Что такое лицензирование? Это что, ограничение? Ну, кто у нас здесь теоретик этой проблемы? Что такое лицензирование?
3: Государство в особо чувствительных сферах. Но связанное с безопасностью.
2: Это же не только ограничения.
3: Нет, это правила игры. Правила.
2: Там могут быть и ограничения, и какие-то коврыжки, льготы и так далее. Наоборот, более широко мы можем в законе прописать то, что мы хотим.
3: Конечно, товарищ.
2: А лицензирование – это не разрешение? Какое имеет отношение лицензирование к разрешению того или иного вида деятельности?
3: Прямое. Если соблюдаешь правила игры, то тебе разрешается играть в эту игру. Если нет, значит нет.
2: Значит, лицензирование – это не только ограничение, Дмитрий Николаевич. Ваша виза стоит под этими материалами. Поэтому я вас прошу внимательно к этому относиться и теоретически. Да, это правила игры, да, это в основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю, так?
3: Все.
2: Ну, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться. У нас некий есть страх от Снабкова там, или от правительства, еще от кого-то. Вот лицензирование – это лишнее регулирование и так далее. Этого бояться не надо, если речь идет о серьезных вещах. И вообще в законе, Игорь Петрович Налеван, надо определиться, что такое лицензирование и где будем лицензировать, и вообще все будем лицензировать. И возможно ли видеть практику в других государствах, все ли мы будем лицензировать, то есть давать разрешение и устанавливать правила игры. Или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается. Но ни в коем случае не исходить из того, что вот если мы лицензии какие-то где-то уведем, как вот будем обсуждать там домофоны и прочее, значит, мы где-то нарушаем права человека или еще где-то что-то. Какие тут нарушения? Если у меня есть правила поведения в этом сегменте жизни общества или экономики, вот они четко прописаны, что тут плохого? Если я беру лицензию и вижу свои права, обязанности, и там будут определенные, если нужно, ограничения. Серьезнейшим образом надо отнестись к этому закону. Поэтому я и настаиваю на его переработке полностью, а не только дополнение и изменение. Но лицензирование – это ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности, но излишние барьеры, недостаточно взвешенное решение, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике. Парламент и правительство должны четко видеть последствия решений. Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе. Это тоже надо учитывать. Но не это главное. Если надо, значит надо. Надо понимать, как это будет работать на практике, и не только в Минске. Тут, наверное, попроще, но и в отдаленной деревеньке. Закон есть закон. На отдельных примерах мы должны рассмотреть сегодня эти простые требования.
1: Президент подчеркнул, что сфера образования является государствообразующей, и к ее развитию необходимо подходить через призму национальных интересов. При этом правила для получения лицензии должны быть четкими и понятными для всех.
2: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем, как Снабко говорит, донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государства, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли? Отметь, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятны для всех. Какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе? Вопросы лицензирования образования должна быть поставлена точка.
1: Одно из предложенных нововведений касается получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Президент обратил внимание на их широкое распространение по всей стране. Соответственно, новации не должны оказать негативного влияния на данную сферу.
2: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане? И не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это – монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране? Возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
1: Также предлагается изменить требования для работы в частном секторе здравоохранения, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для среднего медицинского персонала.
2: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование. В цену. Ну, подумайте. Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытоживая, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроекта. И представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те или иные проекты, прежде чем они станут законами. С подробной всесторонней оценкой надо за и против. Законодательство должно быть максимально стабильным.
1: Отдельным аспектом в ходе совещания стала тема азартных игр. Широкое распространение тематической рекламы уже начало создавать негативный фон в обществе. Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу в стране игорного бизнеса. Главе администрации президента Дмитрию Крутому предстоит серьезно этим заняться.
2: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано.
2: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино.
4: То, что касается рекламы, ваше поручение.
2: Какие-то фон бета и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут и инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери. У них около 500 миллионов долларов.
4: Это
2: так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства. Я знаю, что ты занялся этой проблемой. Подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было же принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги.
1: По итогам совещания у президента, отвечая на вопросы журналистов, министр внутренних дел Иван Кубраков сообщил, что правом лицензировать услуги по монтажу и обслуживанию домофонов предлагается наделить департамент охраны МВД.
5: Сегодня нет единого оператора, который отвечает за обслуживание домофонов. Как происходит на практике установка домофонов? Строится дом, устанавливаются домофоны, устанавливает их юридическое лицо. Сегодня таких юридических лиц, которые обслуживают домофонные системы, 82 и 14 частных предпринимателей. Домофон установили, иногда дают гарантию, истекает гарантия, перестает работать домофон, и в итоге люди идут жаловаться в ЖЭС, либо в ЖКХ, то есть на балансе, в чем находится этот дом. Что касается безопасности, хочу сказать, мы внесли предложение, чтобы департамент охраны МВД взял на себя ответственность лицензировать данный вид деятельности. Что такое лицензия? Мы отвечаем за качество, то есть качество персонала, который будет обслуживать, качество техники, которая будет устанавливаться. Но самое главное, что мы, как единый оператор, предлагаем на сегодняшний день, вот смотрите, если что-то происходит, чрезвычайно какая-то ситуация, нужно одновременно открыть все подъезды. Кто это будет делать? Сегодня единого оператора нету. Мы уже на сегодняшний день разработали такую программу и дистанционно можем это делать.
1: Что касается частной медицины, то сегодня там работают более 600 врачей. У 290 из них стаж меньше 7 лет. Еще почти 1900 сотрудников среднего медперсонала, имеющих вторую квалификационную категорию. Новое требование предстоит тщательно взвесить. Как сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев, до 1 января Минздрав должен представить аргументированное решение.
6: С моей точки зрения, это достаточно небольшой срок, чтобы иметь возможность набраться того необходимого клинического опыта, принятия правильных решений в экстренной ситуации. Да и современные технологии и те документы, которые мы на сегодняшний день видим, конечно, подразумевают под собой достаточно значимый и объем знаний, которые требуются получить за определенный промежуток времени. Но его нужно не только получить, его нужно еще применить в практической плоскости. Глава государства поставил очень правильную задачу, которая заключается в том, что мы не должны решать поверхностно. Мы должны решить системно. В отношении этого хотелось бы сказать, что, конечно, государственно-частное партнерство – это все то, что есть во всем мире. И в этом отношении наша страна не должна быть исключением. И мы постараемся за самые короткие сроки, конечно же, определить те направления, те тренды, которые предложим к обсуждению и, конечно же, к утверждению, потому что до 1 января поставлены сроки для исправления той ситуации, которая на сегодняшний день вызывает опасения или обоснование того, как должно быть.
1: Работа над трансформацией законодательства продолжится. Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования. По каждому отдельному направлению будет учитываться мнение общественности и профильных специалистов. Больше подробностей совещания у президента читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности, а также открытое акционерное общество «Планар» и «Интеграл», управляющая компания холдинга «Интеграл». Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Орденов, медалей и почетных званий они удостоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и значительные результаты в служебной деятельности, вклад в обеспечение общественной безопасности, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, развитие военно-промышленного и агропромышленного комплексов, нефтяной промышленности, микроэлектроники и транспортной отрасли, выдающиеся достижения в геологии, сферах науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта. С 1 сентября 2027 года Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений. Указ о создании учреждения подписал президент. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжей и студенты вузов, специалисты предприятий, ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие обучаться в академии должны будут предоставить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение. Заключительный этап отбора представляет собой практически интенсивный курс в академии с выполнением индивидуальных и групповых заданий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания. К образовательному процессу в академии привлекут ведущих ученых и преподавателей, руководителей и специалистов-практиков предприятий, которые добились значимых достижений в научной, инновационной и производственной сферах. Особый подход предусмотрен и в отношении программ обучения. Они могут быть скорректированы на основании отраслевых запросов. Обучающиеся смогут самостоятельно выбирать спецкурсы, смежную профилизацию или специальность. Для них будет организовано обучение на предприятиях с решением реальных производственных задач, а также групповая и индивидуальная проектная и научно-исследовательская деятельность. Все это позволит выйти на конкретный продукт, ориентированный на внедрение в реальный сектор экономики и коммерциализацию. Прошедшие апробацию в Академии экспериментальные учебные программы и передовые методики будут внедряться в другие учреждения образования, что обеспечит дальнейшее повышение качества подготовки специалистов. По завершении обучения предусматривается сдача государственного экзамена, а также защита стартап-проекта или прикладной научно-исследовательской работы. Координацию работы Академии и контроль за ее деятельностью будет осуществлять наблюдательный совет, возглавляемый министром образования. В состав совета войдут руководители отраслевых министерств и ведомств Национальной академии наук Беларуси, Парка высоких технологий. Создание Академии позволит сформировать гибкую междисциплинарную научно-образовательную среду нового типа, которая будет ориентирована на практический результат и интегрирована в реальные экономические процессы с учетом потребностей страны. Первую часть результатов комплексного республиканского социсследования представил Институт социологии Национальной академии наук. Она посвящена социально-экономическому развитию. После будет и общественно-политическое, а также по резонансным темам, которые волнуют белорусов. В чем важность такого исследования? Для того, чтобы принимать новые законодательные акты, законодательные инициативы, корректировать правовую базу, нужно знать, чем живет сегодня общество, как люди оценивают свое материальное положение, свой достаток, свое место работы, свое окружение, как меняется большой или маленький населенный пункт. И поэтому были созданы анкеты, где на нескольких десятках страниц предложили вопросы, и белорусы на них отвечали. Среди тех, кого опрашивали, большинство – это горожане, 80% городского населения, примерно 20% сельского. В опросе активно приняли участие женщины – 55%. Более половины опрошенных – это экономически активное население, люди среднего возраста, те, кто работают, повышают свою квалификацию, образование, создают семьи, семьи, у них появляются дети, они покупают дома, квартиры, машины. В целом они могут оценить, как менялась их жизнь за последние 5 лет. Еще интересно про срез общества, который был представлен. Это люди в основном со средним техническим образованием, чуть меньше с высшим. И, кстати, много семей, у которых есть дети, это 75%. Всего же участие в этом опросе приняло 2045 респондентов со всех регионов Беларуси разных возрастов. Заказчик такого исследования – Белорусский институт стратегических исследований. Заместитель директора BCI Виталий Пунченко обозначил главные тренды, которые выявили аналитики.
7: Я назову лишь некоторые тренды, заслуживающие внимания, по результатам такой аналитической обработки. Первое. Экономические настроения умеренно оптимистичны. Граждане признают и ценят результаты социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Примечательно, что жители села оценивают материальное благополучие своих семей выше немножко, чем жители Минска. Второй тренд – рациональное трудолюбие. Граждане ценят свое рабочее место, готовы много и напряженно работать, но если будут видеть измеримый результат – достойный заработок, профессиональная самореализация. При этом присутствует значительная часть людей, в том числе молодежь, которая ценит свое свободное время и комфорт. Третье. Финансовая рачительность и бережливость. Белорусы рационально распределяют свои доходы, считают деньги. Треть респондентов использует возможности рассрочки или кредита. Примерно столько же делают наличные накопления в белорусских рублях. Исследование зафиксировало существенную разницу в предпочтениях валюты для накопления в пользу белорусского рубля. Четвертое. Формула жизненных ценностей белорусов – здоровье, семья, достаток, душевный комфорт, любовь и согласие.
1: Кроме того, сохраняется тренд на урбанизацию. Основными мотивами переезда в крупный город или столицу для граждан являются возможность больше зарабатывать, улучшить жилищные условия, получить образование и профессию. Для части граждан важна доступная инфраструктура. Следующий тренд – демографические установки пока сдержанные. Большинство граждан планируют иметь 1-2 детей. При этом в идеале достаточно большая часть населения готова к многодетности. При этом граждане очень дорожат личностным развитием своих детей, расширением возможностей получения хорошего образования, перспективной профессии. Ну и самое главное, что отмечают белорусы, что они любят, гордятся своей страной, и если уж едут за границу, то в основном в туристические поездки, а также на какую-то временную работу по приглашению. Также исследование показало дружелюбное отношение белорусов ко всем национальностям, стремление к добрососедству. На вопрос, как оцениваете материальное положение вашей семьи, 82,2% респондентов отметили как хорошее. Эти цифры комментировал аналитик BCI Алексей Авдонин.
8: О чем это говорит? Какие данные? Да, 82,2%. Это в первую очередь говорит о том, что та политика государства, которая проводится на протяжении 3 десятилетий, она всегда ориентирована на повышение благосостояния. Наш президент всегда говорит, что основная деятельность и госаппарата, и государства должна быть ориентирована на повышение благосостояния. Как результат, мы видим эти данные непосредственно сейчас на социсследовании. Показатели высокие. Это говорит в первую очередь о том, что те программы, которые принимаются на Всебелорусском народном собрании по социально-экономическому развитию нашей страны на каждую 5-летку, они дают свои результаты. Наше население верит в будущее, осознает стабильность этого будущего. Нету каких-то

0: товары долговременного пользования. Больше подробностей читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня. В четверг по всей Беларуси прошел единый день информирования, главной темой которого накануне знаковой даты 17 сентября стал День народного единства как фактор национальной гордости. Острый разговор о суверенитете и противостоянии манипуляциям развернулся на ключевых площадках страны. Одним из центральных событий дня стала встреча первого заместителя главы администрации президента с учащимися в Борисовском государственном колледже. Обращаясь к аудитории, Владимир Перцов заявил, что сегодня за умы и сердца белорусской молодежи идет колоссальное информационное противостояние, развернутое через новые электронные медиа. Альтернативные псевдоисторики по заказу западных центров целенаправленно замешивают правду на лжи и фейках, пытаясь передергивать факты и создать у белорусов ложные стереотипы, чтобы превратить подрастающее поколение в людей без памяти. Сегодня в информационном противостоянии именно правда должна стать главным оружием.
1: Для того, чтобы опровергать эту ложь, для того, чтобы заниматься этой контрпропагандой, нужно проводить такие встречи лицом к лицу и не бояться острых вопросов, заблуждений, вступать в дискуссию с молодыми людьми, потому что их вот это противоречие внутри гложет. И они хотят найти ответ на многие вопросы, но, к сожалению, иногда из-за такой скупости, сухости или отсутствия дополнительного времени у взрослых, у преподавателей, у нас, они обращаются вот в те самые средства массовой коммуникации и находят там то, что находят, а мы уже вынуждены проводить такую разъяснительную работу. Но самое главное, что у нас есть возможность встречаться лицом к лицу, у нас есть возможность задавать вопросы, отвечать на вопросы, развенчивать фейки, разбивать вот ту неправду в эпоху постправды, которая зачастую и сейчас все больше и больше залетает в умы наших молодых людей.
0: Это был открытый, интересный и полезный диалог, поделилась своими впечатлениями одна из участниц встречи.
2: С нами довольно открыто беседовали, ничего не скрывая. Как-то было очень комфортно слушать, общаться. Мы довольно, хоть и маленькая страна по сравнению с другими, но у нас очень крепкий, очень дружный народ. Это правильно то, что мы говорим и будем, надеюсь, говорить про этот праздник, День народного единства.
0: По всей стране спикеры подкрепили тему национальной сплоченности упрямыми историческими фактами, подчеркивая, что сегодня единство – это не просто красивая дата в календаре, а живой фундамент нашей этнической консолидации и реальной безопасности. Участникам встреч в аудиториях и на предприятиях реального сектора экономики наглядно продемонстрировали, что умение слышать друг друга и работать на общий результат – это главный щит против любых попыток стереть историческую память белорусов и навязать ложные стереотипы извне. Усталый Минск – город-герой. Состоялось торжественное открытие военно-патриотической игры «Зорница» воспитанников военно-патриотических клубов МВД. Церемония стала продолжением идеологического марафона «110 лет в едином строю», посвященного грядущему юбилею белорусской милиции. Собравшиеся возложили цветы к подножию стелы, почтили память погибшей в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Приветствуя участников, заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк подчеркнул: «Отрадно видеть в едином строю не только воспитанников военно-патриотических клубов милицейского ведомства, но и ребят из военно-патриотических клубов Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета. Это еще раз доказывает, вместе, плечом к плечу, мы готовим патриотов нашей любимой страны, будущих защитников Отечества».
3: Министерство внутренних дел огромную работу проводит с детьми. Они сегодня изучают историю милиции, других государственных органов, участвуют во всех наших мероприятиях, отдают дань уважения нашим ветеранам, гордятся теми достижениями, которые сегодня есть. Очень большое количество ребят проявляют огромное желание вступить в военно-патриотические клубы Министерства внутренних дел, других подразделений силового блока. И сегодня впервые на нашей Зорнице уже участвуют Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный пограничный комитет. Все наши подразделения взаимодействуют напрямую с коллегами из России и других стран. Получаем опыт, да, обмениваемся своими достижениями, говорим то, что мы достигли. И начиная с детства получают опыт общения с ребятами из других стран. И это и есть вся та работа, которая сегодня делается для того, чтобы создать будущее, для того, чтобы воспитать человека, который будет дальше служить своей родине, будет делать все для того, чтобы на нашей земле было мирно. Это и есть основная цель нашего воспитания. Конечно, нам важно, чтобы они пошли в милицейские вузы, в вузы силового блока. Но если они пойдут в какое-то другое место, для нас тоже это будет важно, потому что мы знаем, что

0: что это наши люди, и будут они любить и ценить нашу родину так, как любим ее мы.
1: Многие мальчишки и девчонки уже не первый раз участвуют в «Зорнице».
2: Наша команда уже второй год подряд участвует в военно-патриотической игре «Зорница». В тот раз мы заняли первое место, поэтому в этом году мы, конечно, хотим снова завоевать первое место.
3: Участвую в «Зорнице» уже третий раз. Каждый год я жду начала осени, чтобы поучаствовать в этом прекрасном соревновании. С каждым годом соревнования становятся все интереснее и интереснее. Здесь, на «Зорнице», есть возможность увидеть своих друзей, знакомых, с которыми очень приятно проводить время.
1: После церемонии для участников организовали экскурсию в Музей истории Великой Отечественной войны. Многие в этом знаковом месте побывали впервые. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске и Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Хорошо.
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. «Хроника событий», четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Президент Беларуси собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Александр Лукашенко на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Завтра в Минске стартует 5-й международный экономический форум. Белорусские ученые вывели новый сорт пшеницы.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования.
2: Считаю, что вопрос весьма важный и актуальный для страны в целом. Правительство докладывает о подготовке проекта закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Я попрошу парламентарию, Петру Петровичу об этом говорил, серьезное внимание уделить этому вопросу. Нужно депутатам встряхнуться прежде всего. Грамотные люди вместе с заинтересованными людьми сесть и проработать этот законопроект. И вам тоже посмотреть потом уже во втором приближении. И не просто изменения и дополнения, а в целом посмотреть на этот закон. По устоявшейся практике сегодня мы должны обсудить наиболее острые новеллы этого документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте.
1: Говоря о самом термине лицензирования, Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правило игры. В основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю. Могут быть и ограничения, сказал он. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства. По словам Александра Лукашенко, нужно в законе определиться по вопросу масштабов лицензирования, в том числе изучив практику в других государствах. Подытоживая, президент еще раз обозначил основной подход. Не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. Представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно, иметь определенное заключение, как люди воспринимают те или иные проекты, прежде чем они станут законами. Законодательство должно быть максимально стабильным, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко на совещании обозначил подход ходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи.
2: Мы последовательно на протяжении ряда лет до настраивания государственного регулирования образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая, поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли? Отмечу, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятны для всех. Какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе? Вопросы лицензирования образования должна быть поставлена точка.
1: Одно из предложенных нововведений, которые включены в проект закона, касается необходимости получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов.
2: Что такое домофоны, горожане, и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживать. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
1: Проектом закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который подготовлен Министерством экономики, также предлагается изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения.
2: У многих вызывает сомнения целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходит в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что, Николай Геннадьевич, упирается в ценообразование, в цену. Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. И представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те иные проекты, прежде чем они станут законами. С подробной всесторонней оценкой надо за и против. Законодательство должно быть максимально стабильным.
1: Александр Лукашенко также поручил дополнительно изучить работу и рекламу в стране игорного бизнеса.
2: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
3: Все зарегулировано,
2: значит, президент. Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино.
3: То, что касается рекламы, ваше поручение.
2: Какие-то фон Бета и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут и инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
3: Это вранье.
2: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно.
0: Это важно.
1: Подход к лицензированию в сфере образования в Беларуси очень взвешенный. Об этом министр образования Андрей Иванец заявил журналистам по итогам совещания у президента Беларуси, где в том числе обсуждались предложения по введению лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. «Мы подходим очень взвешенно к лицензированию, учитывая, что лицензия выдается на бессрочный период. Мы не видим никаких проблем ни с точки зрения администрирования данной процедуры, ни с точки зрения затрат, как человеческих, так и финансовых, на ее осуществление. осуществления, сказал Андрей Иванец. В настоящее время в Беларуси лицензируются 5 из 6 уровней основного образования – дошкольное, общее, среднее, профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование, а также 3 образовательные программы дополнительного образования взрослых, повышение квалификации руководящих работников и специалистов, переподготовка на уровне высшего образования, переподготовка на уровне среднего, специального образования. Министерство образования в процессе подготовки в правительстве законопроекта в сфере лицензирования предложило расширить перечень лицензируемых образовательных услуг, включив в него дополнительное образование детей и молодежи. Андрей Иванец констатировал, что в нашей стране действует очень разветвленная система дополнительного образования детей и молодежи. Кроме многочисленных государственных учреждений, в этой сфере работает и порядка 500 частных организаций. Чтобы начать данный вид деятельности, необходимо пройти согласование образовательных программ в местных исполнительных органах власти. Поэтому это предложение о лицензировании – фактически формализация той работы, которая сегодня и так осуществляется у нас на местах, заявил глава Минобразования. Государство создает все условия для того, чтобы во внеурочное время наши дети могли заниматься абсолютно по всем направлениям. Каждый родитель вправе выбирать, а мы уже должны бороться за каждого ребенка, потому что качество, разнообразие и предлагаемые программы должны быть единственными ориентирами для наших детей и родителей, подчеркнул Андрей Иванец. Правом лицензировать услуги по монтажу и обслуживанию домофонов предлагается наделить Департамент охраны МВД. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам совещания у президента Беларуси о подходах правительства к лицензированию отдельных видов деятельности. По его словам, на мероприятии главы государства поддержано предложение МВД наделить Департамент охраны функциями единого оператора по обслуживанию домофонов. «Мы внесли предложение, чтобы Департамент охраны МВД взял на себя ответственность лицензировать данный вид деятельности. Мы будем отвечать за качество персонала, который будет обслуживать, качество техники, которая будет устанавливаться», сказал Иван Кубраков. Президент поддержал нашу инициативу и сказал, что касается безопасности людей, делать это очень оперативно. Такая задача была поставлена правительству и парламентариям, добавил он. Иван Кубраков заверил, что для граждан переход к обслуживанию у единого оператора будет максимально безопасным и комфортным. Никакого удорожания услуг при этом не будет, подчеркнул он. Отмечу, в настоящее время деятельностью по установке, монтажу, обслуживанию домофонов занимаются 82 юридических лица и 14 частных предпринимателей. Нередки случаи, когда граждане жалуются в жилищно-эксплуатационные службы на то, что после истечения гарантийных сроков домофоны не работают и никем не обслуживаются. Предложение о новых требованиях к врачам и персоналу частных медцентров отправлены на доработку. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Ходжаев по итогам совещания у президента Беларуси о подходах правительства к лицензированию отдельных видов деятельности. Министр объясняет необходимость подобных нововведений стремлением обеспечить надлежащий уровень качества медпомощи во всех учреждениях, будь то государственные или частные. При этом в государственных есть возможность прямого и регулярного контроля за состоянием дел в этих вопросах. Работает институт наставничества, есть кому посоветовать и поддержать профессиональный рост молодых специалистов. Что касается медучреждений частной формы собственности, здесь государство задает определенные рамки, и один из критериев – опыт и, соответственно, стаж работы специалистов. По словам Александра Ходжаева, президент по итогам совещания поручил дополнительно проработать предложения Минздрава, обсудить их со специалистами отрасли, с общественностью. Глава государства поставил очень правильную задачу, которая заключается в том, что мы не должны решать поверхностно, мы должны решить системно, подчеркнул министр. Требуется дополнительное обсуждение с общественностью, аналитические данные, которые позволят сделать конкретный выбор. Это предложение решает проблему, которую мы перед собой ставим, или мы должны предложить такое решение, которое эту проблему решит коренным образом. Стараемся за самые короткие сроки определить направления, тренды, которые предложим к обсуждению и утверждению. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. Без осадков лишь в Витебске пройдут кратковременные.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Say low. Я тусаю, но и мать на

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди.